0: 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение, изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии. «Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно», – сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 промилле. Узулниекс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчи и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительных части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланировано в ночь с 15 на 16 октября. Водители призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться, следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяемого без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии и Японии. Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно, сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной

1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвиас Валс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвиас Валс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство финансов предложило, и правительство во вторник поддержало его призыв к госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник, 12 октября, проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балконную или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросло удовлетворение удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение, изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии. «Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно», – сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 0,9 промилле. Узелникс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха в ночь на 14 октября. Дорожная метеостанция между Стренчей и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительных части общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланировано в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться, следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, информации. Разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведей или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии и Японии. «Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно», – сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а

Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министерство финансов предложило, и правительство во вторник поддержало его призыв, госканцелярии, министерствам и другим центральным госучреждениям до конца года ограничить новые расходы. Экономика коснется заключения новых договоров на поставку товаров и оказание услуг, в том числе на консультации, исследования и другие аутсорсинговые услуги. В докладе о расходах госбюджета в четвертом квартале 2026 года отмечается, что в конце года расходы госучреждений обычно возрастают. В этом году, по прогнозам госкассы, расходы в декабре могут составить около 1 миллиарда 600 миллионов евро, что примерно на 438 миллионов евро или на 38% больше среднемесячного показателя. Предусмотренные ограничения не будут распространяться на обязательные платежи и расходы для непрерывного обеспечения социальных услуг, госбезопасности, здравоохранения и других критических функций государства. Этот призыв правительства также не повлияет на расходы на зарплаты и вознаграждения. В свою очередь, заключение новых договоров на сумму свыше 50 тысяч евро будет допускаться только с согласования министра или уполномоченного министром должностного лица после того, как их оценят на предмет необходимости и обоснованности соответствующих расходов. Чтобы предотвратить риск для здоровья и жизни ребенка, оперативные службы в понедельник, 12 октября, проникли в одну из квартир в Лиепае, разбив окно. Поводом послужила информация, что женщина в квартире употребляет алкоголь в присутствии детей. Госполиция получила вызов в 20 часов 13 минут. Полицейские прибыли на место происшествия, при этом женщина в квартире была не в состоянии открыть дверь. Полицейские услышали, что в квартире плачет ребенок. Они попытались связаться с родственниками, но те в тот момент были недоступны. Поскольку существовал риск для здоровья и жизни ребенка, полицейские вызвали сотрудников государственной пожарно-спасательной службы, которые по автолестнице поднялись на балкон женщины и пытались через окно убедить ее открыть балкон, ну или входную дверь. Женщина, держа ребенка на руках, кричала, что не сделает этого, поэтому для проникновения в квартиру сотрудники ГПСС разбили окно. Судя по внешнему виду и поведению, женщина, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Но, констатировали в полиции, пройти проверку на алкоголь она отказалась. Ребенка в возрасте около 1 года осмотрели медики. Со здоровьем мальчика все в порядке, его передали родственнице. Начат процесс об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проинформированы также сиротский суд и социальная служба. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Латвия с факты», в этом году индекс качества городской среды Риги достиг 72 баллов из 100 возможных. Это самый высокий показатель с начала измерений в 2019 году. За год индекс вырос на 2,9%. В этом году самый высокий индекс качества жизни зафиксирован в Межапарке – 84,2 балла. При расчете индекса учитывались ответы респондентов на вопросы о ситуации в их районах по 16 различным направлениям. По сравнению с опросом 2025 года оценки улучшились по большинству показателей. В целом, с 2021 года оценка работы самоуправления со стороны рижан существенно не изменилась. Жизнью и работой в Риге довольны 85% опрошенных. Неизменно высокой остается и степень привязанности жителей к своему городу и району. 71% рижан ощущает принадлежность к району, в котором живут. 69% – к Риге в целом. Оценивая положительные изменения в Риге за последний год, рижане и в этом году чаще всего отмечали улучшение транспортной инфраструктуры и ремонт улиц. Об этом сообщили 60% опрошенных. Также положительно оценивались велосипедная инфраструктура, благоустройство парков, зеленых зон, озеленение, мероприятия, праздники, а также строительство и ремонт мостов и путепроводов. При этом 55% респондентов назвали качество транспортной инфраструктуры актуальной проблемой, которую необходимо продолжать решать. Среди конкретных аспектов качества жизни выше всего жители оценили личную безопасность и безопасность своего жилья. Ими довольны 85% респондентов. Безопасность в своем районе положительно оценивают 79%, что на 6% больше, чем в прошлом году. В целом, рижане высоко оценивают качество окружающей среды в своих районах. Уровнем шума в ночное время довольны 82% опрошенных. В дневное время 77%. Выросла удовлетворенность чистотой территории и качеством воздуха. воздуха. Положительную оценку этим показателям дали 80%. Выросла удовлетворенность рижан возможностями в сфере образования и спорта, возможностями дополнительного образования и любительского творчества в учебных заведениях довольны 81% опрошенных. Доступность общих образовательных услуг муниципалитета положительно оценивают 74% жителей. Возможности для занятий спортом и активного отдыха в своем районе положительно оценивают 75%. Улучшились оценки доступности информации и возможности участвовать в городских процессах. Эти показатели достигли максимальных значений с 2019 года. Данные опросы показали, что в рабочие дни основными способами передвижения по Риге по-прежнему остаются личный автомобиль и общественный транспорт. Не реже одного раза в неделю автомобилем пользуются 61% опрошенных. В рабочие дни он является основным средством передвижения для 42% рижан. Общественным транспортом не реже раза в неделю пользуются 54% жителей, а для 41% он остается главным способом передвижения в будни. С января следующего года военнослужащим планируется повысить зарплату. Предварительно предполагается, что базовая зарплата вырастет в среднем на 190 евро до уплаты налогов. Кабинет министров во вторник утвердил правила о повышении базовой зарплаты военнослужащих с 2027 года. В настоящее время минимальная месячная зарплата военнослужащего составляет 835 евро в месяц до уплаты налогов. Предварительно предполагается, что с 2023 года базовая зарплата военнослужащих вырастет в среднем на 190 евро, а с 2028 года еще в среднем на 147 евро в месяц до уплаты налогов, сообщили в Министерстве обороны. Фактическое повышение зарплаты будет зависеть от воинского звания и выслуги лет военнослужащего. Планируемое повышение зарплат будет обеспечено путем перераспределения внутренних ресурсов оборонной отрасли. Организации по защите животных выступают против отмены сбора за содержание собак в Риге. В повестку заседания Рижской думы в среду 14 октября включен проект правил «Обязательные правила содержания домашних животных», который, в частности, предусматривает отказ от муниципального сбора за содержание животных в Риге, поскольку поступления от него не настолько велики, чтобы тратить административные ресурсы на взимание этого сбора. Участники меморандума о сотрудничестве приютов для животных Латвии, организации отрасли защиты животных и добровольных помощников направили письмо депутатам Рижской думы с призывом проголосовать против упомянутого проекта правил в его нынешней редакции и вернуть его на доработку в Комитет по жилью и окружающей среде. Согласно данным службы поддержки села, по состоянию на 10 октября 2026 года в Риге зарегистрировано 59 139 собак. Потенциальные доходы самоуправления от сбора могли бы составлять от 300 до 400 тысяч евро в год. По мнению защитников животных, эти средства могли бы направляться на финансирование услуг приютов для животных, площадок для выгула собак и других мероприятий по обеспечению благополучия животных. По мнению авторов письма, если самоуправление откажется от этого сбора, то перечисленные расходы придется покрывать из общего бюджета самоуправления, отнимая средства у образования, социальной сферы, культуры и прочих. До сих пор для стерилизации собак предусматривалась скидка в размере 50% от уплаты сбора за содержание животных. После отмены сбора исчезнет этот финансовый стимул для стерилизации собак. По мнению организации, утверждение Рижского самоуправления о том, что администрирование сбора обходится дороже, чем доходы от его взимания, свидетельствует о ненадлежащем управлении финансами. Кроме того, участники меморандума возражают против ограничений, которые, согласно новому проекту правил, лишат собак возможности свободно бегать без поводка в общественных пространствах Риги за пределами спецплощадок для выгула собак. Защитники животных указывают на то, что свободное передвижение, изучение окружающей среды важны для физического и психического здоровья собак, а собака, которая недостаточно набегалась и не социализировалась, может проявлять страх и агрессию в общественных местах. Они также указывают на то, что количество площадок для выгула собак в Риге недостаточно. В рамках действующего регулирования владельцы собак могли гулять с ними без поводка в рижских лесах и лесопарках в ночное время. Письмо с призывом к депутатам Рижской думы проголосовать против утверждения проекта правил направлено всем фракциям Рижской думы. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии, Японии. «Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно», – сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро, а с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%. Инфляция в Латвии в этом году составит 3,6%, а в следующем 3,9%. Самый быстрый экономический рост по странам Балтии МВФ в этом году прогнозирует в Литве, где рост ВВП оценивается в 2,7%, а в следующем году ожидается подъем на 2,1%. Рост потребительских цен в этом году в Литве составит 5,4%, а в следующем 3,5%. В Эстонии МВФ ожидает экономический рост на 2,1% в этом году и на 2,2% в следующем. Инфляция в Эстонии в этом и следующем году ожидается на уровне 3,3% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич не видит повода тревожиться из-за того, что пока формирование нового правительства затягивается. Премьер-министр Андрес Кулбергс, которого президент призвал создать новое правительство, заявил в понедельник, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся. На этой неделе премьер участвует в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом. Латвия настаивает на том, что как государство, имеющее границу со странами-агрессорами, находящиеся на защите восточных рубежей ЕС и НАТО, должны получать больше европейских средств. Кулбергс сегодня отбывает в Брюссель. Как сам премьер, так и президент признали, что борьба за европейское финансирование не будет легкой, и предстоящее в Брюсселе обсуждение только первое в череде дискуссий. По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с момента, как он политически поручил Кулбергсу формировать следующий кабинет министров, ничего не изменилось. Времени достаточно, считает глава государства. Ринкевич напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидатов в премьер-министры с юридической точки зрения он сможет только 3-4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке. Президент вновь указал, что было бы хорошо, если новый кабинет министров проработал бы весь 4-летний политический цикл. Важна, по словам президента, правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого кабинета министров. Ринкевич отметил, что ему известна работа над этой декларацией идет. «У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс», – заверил президент. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя более 1,5 промилле. Накануне прокурор передала уголовное дело в Рижский районный суд. В сентябре 2026 года обвиняемый управлял автомобилем в Ропожском крае в состоянии алкогольного опьянения, пока его не остановили сотрудники муниципальной полиции. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 3,9 0,9 промилле. Узелникс полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном. На автомобиль наложен арест, чтобы обеспечить предусмотренную законом специальную конфискацию имущества. В Латвии впервые этой осенью зафиксировали отрицательную температуру воздуха. В ночь на 14 октября дорожная метеостанция между Стренчей и Валкой показала минус 0,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии, самой низкой температурой в официальной сети наблюдений стали плюс 0,4 градуса. Этот показатель зарегистрировали в Алуксне около 2 часов ночи. Таким образом, первые заморозки зафиксировали именно на дорожной метеостанции. Погоду в Латвии определяет циклон, который находится над Швецией. При этом температурная картина в Латвии остается неоднородной. В 5 часов утра в Алуксне зафиксировали плюс 1,6 градуса, а в Лиепайском порту плюс 12,9 градуса. В Латвии застраховано чуть более половины жилья. К такому выводу пришел Банк Латвии, проведя оценку рынка этого вида страхования. В 2025 году доля застрахованного жилья достигла 52,8%. Этот показатель рассчитан путем сравнения предоставленной страховщиками информации о количестве действующих договоров страхования жилья с количеством домохозяйств в Латвии. Обобщенные Банком Латвии исторические данные показывают, что в 2017 году было застраховано 30,8% жилья. То есть за прошедшее время доля жилья, в отношении которого действует полис, увеличилась на 22%. В 2025 году в Латвии насчитывалось 445 600 действующих договоров страхования жилья. За 8 лет достигнуто существенное улучшение, однако ущерб от недавней бури напоминает, что этого недостаточно. Почти каждое второе жилье по-прежнему не застраховано. Стихийное бедствие предотвратить не удастся, но мы можем быть финансово более защищенными от его последствий. Если жилье застраховано, риск стихийных бедствий почти всегда покрыт, подчеркнула руководитель управления по надзору за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре. Данные Банка Латвии показывают, что жители все чаще принимают решения о защите своего жилья от финансовых последствий непредвиденных событий. Но 47,2% непокрытого полисами жилья означает, что для значительных часть общества серьезная беда может стать тяжелым финансовым ударом. 99,98% договоров страхования жилья включают риск природных катастроф. Таким образом, главная проблема не в отсутствии риска стихийных бедствий в полисах, а в том, что почти половина жилья вообще не застрахована. Недавняя буря, когда деревья падали на здания, повреждали крыши и другие конструкции, еще раз напомнила, что подобный ущерб может быть внезапным и существенным. В 2025 году среднее возмещение за ущерб от природных катастроф на одно жилье составило 1552 евро, примерно на 25% больше, чем среднее возмещение при страховании имущества. В банке отметили, что влияние стихийных бедствий каждый год может сильно различаться. В 2024 году с ними было связано 43,9% заявленных страховых случаев из-за ущерба жилью, а в 2025 году 7,8%. Поэтому статистика одного более спокойного года не означает, что риск исчез или сильно уменьшился. С четверга, 15 октября, максимальная разрешенная скорость движения на автодорогах Латвии составит 90 км в час. Единственным исключением станет Видзымское шоссе в окрестностях Риги. Как поясняют в компании «Латвийские государственные дороги», сезонные изменения максимальной скорости движения происходят с наступлением переменчивых погодных условий и приближением зимнего сезона. Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, будут заменены в течение дня 15 октября. На Кековской объездной дороге замена дорожных знаков запланировано в ночь с 15 на 16 октября. Водителей призывают быть внимательными и следить за информацией на дороге. Единственным исключением станет участок Видзымского шоссе А2 от Риги до Сигулды, где в осенне-зимний сезон при очень хороших условиях движения максимальная скорость составит 100 км в час. Адаптировать скоростной режим на этом участке в соответствии с погодой можно за счет электронных дорожных знаков, так что при ухудшении условий движения здесь система может снизить разрешенную скорость до 90, 80 или 70 км в час. В компании отмечают, что в зимний период условия движения в течение суток могут меняться, следовательно, максимальная разрешенная скорость движения может меняться в течение одних суток. Если на электронных знаках с переменной информацией нет никакой информации, информации. Разрешенная максимальная скорость движения составляет 90 км в час за пределами населенных пунктов. Однако водители должны выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным условиям и ситуации на дороге. По данным Латвийского государственного института лесоведения Силава, в 2025 году медведей или следы их присутствия фиксировали по всей стране. Управление охраны природы получило 827 сообщений о встречах с животными, причем 241 наблюдение пришлось на сотрудников государственной пограничной охраны. Сейчас в Латвии, по оценкам исследователей, обитает около 150 бурых медведей. В апреле этого года пограничники засняли одного необычного посетителя границы. Медведь ходил вдоль ограждения, вставал на задние лапы, осматривал конструкцию, пытался прокопать проход внизу. Затея не удалась, зверь продолжил свой путь. Латвийские медведи не просто обживают леса, но и успешно размножаются. В 2025 году зарегистрировали 26 случаев наблюдения медведиц с детенышами, появившимися на свет в том же году. По оценкам исследователей, на территории страны размножались как минимум 18 медведиц. Чаще всего сообщения о встречах с животными поступали весной и осенью. В мае медведи или следы их присутствия отмечали в 81 волости, в апреле в 55, в сентябре в 44, в октябре в 45. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 миллион евро с 2028 года. Ранее глава кабинета министров высказался против введения налога на стриминговые платформы, из поступления от которого и планировалось выделять средства киноиндустрии. Премьер, встретившись в кабинете министров с представителями отрасли во вторник 13 октября, подчеркнул, что к вопросу и поддержке киноиндустрии планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, выделяя без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика продолжаться не будет. Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время достигнута договоренность предложить киноиндустрии определенный объем финансирования, на который представители индустрии смогут рассчитывать. «Я сказал представителям индустрии, что они получат мою поддержку в правительстве, в том числе при рассмотрении вопросов госбюджета. Мы решим этот вопрос, разработаем устойчивую модель, чтобы у индустрии было спокойствие и ясность относительно того, на что она сможет рассчитывать в дальнейшем», — отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что киноотрасль нельзя оставлять без финансирования. В настоящее время Латвия не может установить повышение платы за пользование железнодорожной инфраструктурой на 300% для транзита российского зерна или полностью его запретить, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он добавил, что на этой неделе отправится в Брюссель, где будет обсуждаться этот вопрос. Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе направили совместное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом запретить транзит российского зерна через Европейский Союз. «Самая большая проблема в том, что у ЕС есть эксклюзивные права решать вопросы как тарифов, так и транзита. Мы можем это делать при определенных условиях, но это означает конкретные риски», — сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что российское зерно до сих пор не подпадает ни под какие санкции. Кроме того, зерно принадлежит не России, а стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии и Японии. «Именно их крупнейшие корпорации покупают это зерно», – сказал премьер. Он добавил, что во вторник члены правительства были проинформированы, что в случае запрета транзита такого зерна Латвии придется считаться с немедленным риском судебных исков на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Покупателей Temu, Shein, AliExpress и других зарубежных интернет-магазинов в Латвии ждет очередное подорожание. С 1 ноября 2026 года Евросоюз вводит дополнительный сбор за обработку посылок из стран, не входящих в ЕС. К действующей таможенной пошлине в размере 3 евро добавятся еще 2 евро. Причем платить придется за каждую отдельную товарную позицию, сообщает служба госдоходов. Новые правила являются частью масштабной таможенной реформы Евросоюза, которая должна изменить порядок ввоза дешевых товаров из-за рубежа. Еще до недавнего времени посылки стоимостью до 150 евро освобождались от таможенной пошлины, хотя НДС за покупки из-за пределов Евросоюза уже действовал. С 1 июля 2026 года эту льготу отменили. Теперь за каждую отдельную товарную позицию в посылке стоимостью до 150 евро взимается фиксированная пошлина в размере размере 3 евро. А с 1 ноября вводится второй обязательный платеж – сбор за таможенную обработку в размере 2 евро за каждую позицию. Таким образом, общая сумма двух платежей составит 5 евро за каждую товарную позицию. Международный валютный фонд прогнозирует для экономики Латвии в этом году второй по скорости рост среди стран Балтии, свидетельствует опубликованный новейший обзор МВФ о перспективах мировой экономики. В обзоре МВФ прогнозирует, что экономика Латвии в этом году вырастет на 2,3%. В следующем году экономике Латвии прогнозируется рост на 1,8%.

0,5% соответственно. В еврозоне в целом МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,1% в этом году, а в следующем году ожидается ускорение экономического роста до 1,2%. Инфляция в еврозоне в этом и следующем году составит 3,1% и 2,8% соответственно. Конституционный суд не будет рассматривать заявление генерального прокурора о решениях правительства от 2023 года, которые позволили лесопромышленникам покупать пиловочник предприятия «Латвия Свалс Межи» по более низкой цене. В суде указали, что генпрокурор не вправе подавать такое заявление. В своем заявлении генпрокурор просил Конституционный суд признать утратившими силу с момента принятия два пункта протокольных решений Кабинета министров, которыми Министерству земледелия поручалось в 2024 году скорректировать цены по долгосрочным договорам на поставку пиловочника хвойных пород второго сорта и продолжать такую корректировку в течение года. Прокуратура считает, что Кабинет министров принял оспариваемые протокольные решения без надлежащих полномочий. Напомним, что в марте этого года в Генеральной прокуратуре был начат уголовный процесс по факту возможных преступных деяний, связанных с незаконным предоставлением поддержки деревообрабатывающим предприятиям. Состоявшаяся на тот момент оценка аудиторов показала, что поддержка лесопромышленников привела к сокращению доходов «Латвия Свалс Межи» на 49,5 миллионов евро. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

мелодия. Радиомелодия. Радиомелодия. Венспилс. 88,5 FM.

0: над янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. К центральному отоплению в Риге уже подключено 48% клиентов «Рига Силтумс». Далее об этом и других событиях более подробно. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов «Рига Силтумс». Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов «Рига Силтумс» прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само «Рига Силтумс», а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления «Рига Силтумс» Калвис Кальнин пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов «Рига Силтумс». Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, «Рига Силтумс» планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое «Рига Силтумс» повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется. В ближайшие выходные и большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0-2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. У нас сегодня четверг, 15 октября. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Ой, до выходных уже совсем близко. Ну а пока давайте, как всегда по утрам, заглянем в календарь, посмотрим, чем же этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Помните, 5 октября мы рассказывали про дни, которых не было. В 1582 году в Италии, Испании, Португалии и Польше люди легли спать 4 октября, а проснулись сразу 15. Так вот, сегодня в этой истории юбилей. 15 октября 1582 года – первый день нового григорианского календаря, по которому мы с вами живем до сих пор. Приняли его, правда, далеко не все и не сразу. В Риге, например, когда через пару лет городу попытались навязать новый календарь, начались настоящие волнения, которые историки так и называют «календарные беспорядки». Рижане уже тогда умели постоять за свое. 1917 год. Под Парижем расстреляли Мату Хари, экзотическую танцовщицу, обвиненную в шпионаже в пользу Германии. На самом деле звали ее Маргарета Зелле, была она голландкой, придумала себе образ восточной принцессы. По легенде, она отказалась от повязки на глазах и послала солдатам воздушный поцелуй. До сих пор историки спорят, была ли она серьезной шпионкой или просто удобной жертвой военного времени. Но имя ее стало синонимом роковой женщины-агента. 15 октября 1997 года в пустыне Невада британский пилот Энди Грин на реактивном автомобиле Trust SSC разогнался до 1200 с лишним километров в час и впервые в истории преодолел звуковой барьер на Земле. Рекорд этот не побит до сих пор. И знаете, о чем я подумал? Человек полвека гнался за звуком. В небе, в стратосфере, на земле. А по утрам в пробке мы все равно движемся со скоростью пешехода. Так что, может быть, главное не как быстро мы едем, а с какой музыкой. Еще сегодня Всемирный день мытья рук. Звучит смешно, но врачи уверены, это самый простой способ уберечься от осенних простуд. Так что, придя на работу, сначала к раковине, а потом уже к кофейному аппарату. Теперь о тех, кто родился в этот день. 1881 год. Пелом Гренвилл Вудхаус. Английский писатель, король британского юмора, автор бессмертной пары, беспечный аристократ Берти Вустер и его невозмутимый дворецкий Дживс. Сериал с Хью Лори и Стивеном Фраем сделал их любимцами и у нас. Лучшее лекарство от осенней хандры. 1920-й родился Марио Пьюзо, американский писатель итальянского происхождения, автор романа «Крестный отец». Писал его, чтобы расплатиться с долгами, а получил мировой бестселлер, 2 «Оскара» за сценарий и место в истории кино. 1946-й родился Ричард Карпентер, пианист, аранжировщик, композитор, вместе со своей сестрой Карен, дуэт «The Carpenters». «Yesterday Once More», «Close to You», «Top of the World» – нежные светлые песни, которые до сих пор звучат на радио по всему миру. Сегодня ему исполняется 80 лет, поздравляем. 1948-й родился Крис де Бург, ирландский певец, родившийся в Аргентине в семье британского дипломата. Его «Lady in Red», «Леди в красном» в 1986-м стала одной из самых романтичных баллад десятилетия. Сегодня ему 78. Хорошего вам четверга, и пусть сегодня рядом с вами будет своя «Леди в красном», ну или хотя бы красная чашка с горячим кофе. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелоди». Археологи обнаружили самое древнее в мире затонувшее судно у берегов турецкого острова Кеково, ну почти наш Кеково, датируемое периодом раннего бронзового века. Это 4700 лет назад. Что же там нашли на этом судне, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелоди». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. На глубине 30 метров у берегов Турции покоится торговый корабль, которому почти 5000 лет. Мы сегодня погружаемся в материалы от свежих отчетов подводных археологов до анализа древней керамики, чтобы понять, как эта 10-метровая капсула времени меняет наши взгляды на древнюю логистику и торговлю.
3: Да, это ведь ранний бронзовый век. То есть эпоха, когда в Египте еще только-только возводили великие пирамиды.
2: Ничего себе.
3: И что здесь действительно захватывает, так это то, что артефакты просто разбросаны на подводном склоне. На 30-метровой глубине у острова Кеково.
2: И тут, знаешь, возникает главная проблема, такой парадокс. Возраст судна известен точно. Это от 4400 до 4700 лет. Но самого корабля-то физически не существует.
3: Ага. От деревянного каркаса вообще ничего не осталось.
2: Ни единой щепки. Это как, найти на дне моря древний чехол от телефона и только по его форме пытаться вычислить, какая это была модель. Потому что сам аппарат полностью истлел. И вот вопрос, раз дерево исчезло, как ученые обошлись без радиоуглеродного анализа? Как датировать то, чего нет?
3: Радиоуглеродный метод работает исключительно с органикой, верно. Поэтому археологам пришлось изучать то, что уцелело, то есть сам груз. На дне обнаружили более 30 керамических амфор.
2: Угу.
3: И у них крайне специфический дизайн. Две ручки, такой выступающий гребень посередине и абсолютно плоское дно.
2: И этот дизайн, как я поняла, на 100% совпадает с египетскими кувшинами того же периода.
3: Да, абсолютно точно. Их дизайн и возраст археологам уже хорошо известен. А неподалеку водолазы нашли еще и 3 запасных каменных якоря. Это верный признак того, что судно изначально готовилось к тяжелому, очень долгому плаванию.
2: А вот здесь начинается самое интересное.
3: Поняв период, нам логично перейти к тому, что именно везло это судно-призрак и куда оно направлялось.
2: Да, это самое важное. Я читала цитату доктора Карин Савады из материалов, и она пишет, что чуть не упала в обморок, когда заглянула внутрь этих поднятых кувшинов и увидела там толстый слой глянцевого вязкого осадка. Я вот только одного не пойму. Неужели в древности использовали такую гигантскую тару, как одноразовую упаковку?
3: Не-не, наоборот. Такие огромные кувшины стоили колоссальных трудов. Их не выбрасывали после одного рейса. Их использовали многократно на протяжении лет.
2: Ого, то есть это прям многоразовая тара.
3: Именно. Внутри могли быть самые ценные жидкости эпохи. Хорошее вино, оливковое масло или древесная смола. Груз шел откуда-то с востока Средиземноморья и направлялся, судя по маршруту, либо к минойцам на остров Крит, либо в Древнюю Трою.
1: Продолжим рассказ об этих удивительных археологических находках буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год.

0: на еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме вот совершенно сенсационных археологических находок у берегов Турции, где обнаружили затонувшее судно раннего бронзового века. С этой темой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Я вот только одного не пойму. Неужели в древности использовали такую гигантскую тару, как одноразовую упаковку?
5: Не-не, наоборот. Такие огромные кувшины стоили колоссальных трудов. Их не выбрасывали после одного рейса. Их использовали многократно на протяжении лет.
4: Ого, то есть это прям многоразовая тара.
5: Именно. Внутри могли быть самые ценные жидкости эпохи. Ну, хорошее вино, оливковое масло или древесная смола. Груз шел откуда-то с востока Средиземноморья и направлялся, ну, судя по маршруту, либо к минойцам на остров Крит, либо в Древнюю Трою.
4: Звучит как очень продуманная логистика. Но ведь товары и маршруты – это сухие факты. А за этой опасной поездкой стояли реальные человеческие судьбы. Воды у Кикова всегда славились сильными течениями.
5: О, да, там очень коварный район.
4: Они погубили массу современных судов. Что уж говорить о тяжело груженном деревянном корабле бронзового века.
5: Слушай, если мы свяжем это с более широкой картиной, то масштаб находки просто пробирает до мурашек. Руководитель экспедиции Хакан Онес очень точно это подметил.
4: Да, он рассказывал про условия работы дайверов.
5: Ага. Из-за опасной глубины они могли находиться под водой лишь короткими сессиями, ну, по 30 минут. И когда они расчищали ил, они становились первыми людьми за 5000 лет, кто вообще дотронулся до этих амфор.
4: Ничего себе.
5: Это такое, знаешь... живое, осязаемое напоминание о безымянных грузчиках, о моряках, пытавшихся спасти корабль, и о женах, которые так и не дождались их возвращения.
4: Итак, что все это значит в итоге? По сути, эта находка бьет все предыдущие возрастные рекорды. Она старше судна у греческого острова Докос, которому 4200 лет.
5: Точно.
4: И гораздо старше корабля в Черном море, которому около 2400 лет. Мы буквально смотрим на самую раннюю логистику.
5: Совершенно верно. И вот тут хочется предложить финальную мысль для размышлений. Мы ведь сейчас постоянно пользуемся многоразовой тарой.
4: Ну да, постоянно.
5: И вот какие из сегодняшних обыденных контейнеров многоразового использования через 5000 лет станут единственным ключом?
4: Вау, отличный вопрос.
5: Да, тем самым ключом, по которому будущие цивилизации смогут расшифровать вообще все устройство нашей современной повседневной жизни.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Бупи-дуп.
1: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Доброе-доброе утро четверга, вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и настало время нашего традиционного утреннего астрологического прогноза. Для каждого знака зодиака свои советы.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Овен, сегодня прояснится вопрос об оплате или возврате денег. Станет известно, на какую сумму можно рассчитывать. Днем будет легче сосредоточиться, займитесь работой, которую последние дни постоянно откладывали. Телец. Дела в непривычной обстановке сложатся удачно. Увиденное на месте поможет быстрее разобраться в практическом вопросе. Подготовьте все необходимое для поездки или встречи, не придется тогда возвращаться из-за забытой мелочи. Близнецы. Совместная работа продвинется благодаря разнице в опыте. Получится распределить обязанности по сильным сторонам каждого. Попросите напарника показать вам незнакомый прием, и он охотно объяснит то, что вам пригодится. Раки, дорогие мои, ранее полученные знания пригодятся вам в новой задаче. Сходство со знакомым делом станет заметным после первого затруднения. Вспомните, как справлялись с похожей работой, и потребуется лишь учесть нынешние условия. Лев, приятная новость от близкого повлияет на совместные планы, появятся события, которого вы будете ждать вместе. Рабочие вопросы решайте по мере поступления, способность быстро переключаться сегодня вам пригодится. Дева, получится закончить отложенное домашнее дело, результат порадует, пользоваться привычными вещами станет удобнее. Выбирайте посильный объем работы, остальные обязанности не потребуют особых усилий, если не откладывать их до ночи. Весы. Известие от человека, который далеко, принесет вам облегчение. Личный вопрос, занимавший мысли, наконец-то станет яснее. Вернитесь к делу, которое выполняли рассеянно. Теперь будет легче заметить важные подробности. Скорпион. Удастся восстановить полезный контакт. У давнего знакомого найдутся сведения, которые пригодятся вашему делу. Обратитесь к нему с конкретным вопросом, и разговор затем быстро станет свободнее. Стрелец. Выполненное обещание укрепит доверие к вам. Благодаря этому дальнейшие договоренности будут даваться легче. Займитесь согласованной работой, не добавляя улучшений, о которых никто не просил. Козерог. Придет ответ по прежнему делу. Получится продолжить оформление или забрать готовый результат. Воспользуйтесь полученным подтверждением. Теперь удастся выполнить то, что долго откладывалось. Водолей. Откровенный разговор прояснит взаимные ожидания. Вы услышите то, о чем прежде могли только догадываться. Привычную работу выполняйте спокойно. Из-за спешки придется исправлять то, что обычно получалось с первого раза. Рыбы. Ваш опыт окажется полезен другому человеку. Объяснение, которое вам кажется простым, избавит его от затруднений. Покажите, с чего начать, а продолжить работу собеседник сможет сам. Вот такие советы на четверг каждому знаку зодиака. Всем желаю удачи и прекрасного дня.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
4: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».

0: Самуэлве.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».
6: Улица Риволи. Одна из самых длинных парижских улиц Риволи является естественным продолжением Елисейских полей и простирается на восток от площади Согласия. Названа улица была в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. В наши дни многие из памятников, расположенных на Риволи, являются напоминанием о важнейших исторических событиях в разные столетия, происходивших во французской столице. Для начала, именно здесь находится один из крупнейших художественных музеев мира – бывший королевский дворец Лувр, символ правления французских монархов. А, например, о страшных событиях Варфоломеевской ночи, случившихся 24 августа 1572 года, туристам и парижанам напоминает статуя адмирала Гаспара Колиньи, убитого там за два дня до легендарной резни гугенотов, устроенной католиками. Кроме того, на пересечении улицы Риволи с площадью пирамид стоит позолоченная статуя французской героини Жанны д'Арк, по преданию, раненой здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Тем не менее, в наши дни большинство туристов привлекают на Риволи вовсе не памятники истории и архитектуры, а магазины, которыми также славится эта улица. Витрины некоторых из них на самом деле напоминают художественные выставки, а экспонаты там представлены по ценам не уступают настоящим произведениям искусства.
1: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума отложила голосование по новым правилам содержания домашних животных. Далее об этом и других событиях более подробно. В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейс Торс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопрос из повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратниекс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировке и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований. Рижский зоопарк в среду, 14 октября, отметил свой 114-й день рождения, в связи с чем дарит годовой абонемент семьям, в которых 14 октября 2026 года родился ребенок, сообщил руководитель отдела клиентского опыта зоопарка Роберто Трея. Любая семья в Латвии, в которой ребенок родился 14 октября 2026 года, может до 31 декабря подать заявку на получение бесплатного годового абонемента в кассах Рижского зоопарка. При посещении зоопарка необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что малыш родился 14 октября 2026 года в день 114-летия зоопарка. Семьи смогут получить годовой семейный абонемент, а многодетные семьи, имеющие действующее удостоверение почетной семьи Латвии, абонемент для многодетной семьи. Оба абонемента позволят членам семьи бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение целого года. Годовые абонементы Рижского зоопарка являются именными. Ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе не обязательно. Каждый член семьи, включенный в абонемент, может приходить и отдельно. Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. В Риге облачно, осадков не ожидается, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Беков. Вот когда снимают фильм о «Битлз», кажется, что главные вопросы — это музыка, отношения внутри группы и, конечно, сходство актеров с настоящей ливерпульской четверкой. Однако у Пола Маккартни есть еще один пункт претензий. И очень конкретный. Пожалуйста, не делайте его ниже Джона Леннона.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как пишет Entertainment Weekly, музыкант рассказал об этом в подкасте актрисы и комика Эми Поллер. По словам Маккартни, он, Леннон и Джордж Харрисон были примерно одного роста, где-то 183 сантиметра. Ринго чуть-чуть был их ниже. Это все видно на фотографиях тех времен. А в кино почему-то Пола Маккартни все время показывают слишком маленьким рядом с большим Джоном Ленноном. Впервые его это всерьез задело в фильме «Стать Джоном Ленноном», который вышел в 2009 году. Леннона там сыграл Аарон Тейлор Джонсон, а вот Маккартни – Томас Броди Санстер. Полу Маккартни очень не понравилась и разница в росте, и то, каким получился его персонаж. Каким-то более слабым, робким и явно уступающим Джону. В одной сцене Леннон даже сбивает его с ног. Маккартни говорит, все это создает картину, которая не соответствует его воспоминаниям. Он обсудил эти претензии с режиссером Сэм Тейлор Джонсон, а та ответила, это, говорит, художественное кино, а не документальный фильм. Ну, скажем так, объяснение Пола Маккартни не убедило. Но картина к тому моменту уже была готова, и переснимать ее, конечно, никто не хотел. И вот теперь вся эта история снова повторяется. Сэм Мендес снимает сразу 4 фильма о «Битлз», по одному с точки зрения каждого участника группы. Пола Маккартни играет Пол Мескал. Леннона – Харрис Диккенсон, Джорджа Харрисона воплотит Джозеф Куин, а Ринго Стара сыграл Барри Кеоган. Когда Маккартни узнал состав, он заранее предупредил Мендеса. Мескал немного ниже актера, который играет Джона, и попросил учесть эту разницу. По данным издания, рост Мескала около 180 сантиметров, а Диккенсона примерно 188. Для повседневной жизни эта разница, конечно, небольшая, но если два человека постоянно стоят рядом в кадре, зритель ее замечает. А потом Мендес прислал Маккартни снимок со съемок. Актеры переходят знаменитую зебру на Эбби-Роуд. И Пол Маккартни видит, его экранная версия опять заметно ниже Джона. Тогда он написал режиссеру, «Сэм, опять меньше? Не делай этого, ты же мне обещал». Знаете, в этой истории есть что-то очень человеческое. Можно написать песни, которые знают во всем мире, стать легендой и все равно внимательно смотреть на общую фотографию. Почему это опять меня сделали самым маленьким в группе? Но дело, похоже, не только в сантиметрах. Сам Маккартни связывает свое недовольство с образом маленького Пола рядом с большим героем Джоном. Рост становится частью рассказа об их отношениях. Он себя помнит полноценным партнером, соавтором, человеком с собственным характером. В кино ведь можно даже без слов расставить героев по местам. Кто выше, кто занимает больше пространства, кто смотрит сверху вниз. Зритель может не задумываться об этом, но остается общее впечатление. Как Сэм Мендес решит эту задачу, пока неизвестно. У кино достаточно способов подравнять актеров в кадре. Главное, чтобы история великого музыкального партнерства не превратилась для одного из ее участников в очередной повод достать линейку. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего утра и удачного дня. И пусть ваши достижения сегодня оценивают по достоинству, независимо от роста.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: на радио «Мелодия».
1: Ну вот уже, друзья, середина осени, 15 октября, еще полтора месяца и зима. Скоро подумаем о смене резины, пока же обратим внимание. С сегодняшнего дня снижен скоростной режим на некоторых участках, в частности на Юрмалском и Бауском шоссе до 90 км в час, за исключением участка Видземского шоссе от Риги до Сигулды, где в осенний и зимний сезон при хороших дорожных и погодных условиях разрешено двигаться со скоростью 100 км в час. Но это все за городом, где местами образуются, кстати, туманы, и лучше соблюдать скоростной режим. В городе утренний час пик идет своим неспешным чередом, движение на многих участках плотное, трафик подбирается к отметке 6 баллов, 44 затора, выделяются Даугавгривас от 25 минут, от 15 минут участок Лелорбе-Скансема, от 10 Карля-Ульмане-Гатве. Это все в Пардаугаве, все остальные существенные затруднения в пределах от 10 до 15 минут. В целом обстановка, хотя и сложная, но вполне рабочая. Посмотрим, как будут развиваться дальше события и расскажем об этом в следующем выпуске автомонитора через полчаса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Schoenberg Auktion.
4: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
6: Нет, я пью новинку. «Нарвастронг» – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, «Нарвастронг» – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: «Нарвастронг» – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
8: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда после рабочего дня думаешь, вот уехать бы куда-нибудь подальше, чтобы телефон не звонил, привычные заботы остались за тысячи километров, а за окном было что-нибудь совершенно необычное. Например, пингвины. В Антарктике действительно существует сезонная работа с такими соседями. Правда, прежде чем мечтательно собирать чемодан, стоит внимательно прочитать описание бытовых условий. О работе на острове Гудье расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский фонд антарктического наследия UKHAT предлагает сезонную работу на исследовательской станции Порт-Лок-Рой, расположенной на острове Гудье у антарктического полуострова. Сотрудникам обещают зарплату до 2500 евро в месяц. Работа сопряжена с суровыми бытовыми условиями. Так, в обязанности команды из 4-5 человек входит мониторинг популяции субантарктических пингвинов, подсчет гнезд, яиц и птенцов. Эти данные используются британской антарктической службой для научных исследований. Кроме того, сотрудники обслуживают небольшой музей, сувенирный магазин и одно из самых удаленных почтовых отделений в мире, принимая за сезон до 10 тысяч туристов и обрабатывая десятки тысяч открыток. Ежемесячная зарплата составляет от 1775 до 2480 евро, в зависимости от должности. Организация полностью оплачивает дорогу, проживание, питание и выдает необходимую полярную экипировку. Главным испытанием для претендентов станут спартанские бытовые условия. На станции отсутствует водопровод и обычный туалет, а все члены команды делят одну общую спальню. Принять душ можно только на заходящих на остров судах примерно раз в неделю, а при плохой погоде этот интервал увеличивается до 2 недель. Мобильная связь на острове отсутствует, а доступ к спутниковому интернету Starlink строго ограничен.
1: Да уж, вот вакансия, которую нужно читать до конца. Вначале Антарктика, оплаченная дорога, невероятные впечатления. Чуть ниже – общая спальня, ограниченная связь и душ, доступность которого зависит от прибытия судна. И тут собственная ванная комната вдруг начинает казаться выдающимся достижением цивилизации. Но особенно меня привлекает почта. Представьте открытку, которая начинает путешествие с маленького острова возле антарктического полуострова. Кто-то выбирает ее, подписывает, вспоминает человека на другом конце света. А потом она долго добирается до обычного почтового ящика и однажды оказывается среди счетов и рекламы. Наверняка такую открытку захочется сохранить. Уже сам штемпель говорит, отправитель добрался очень далеко, и вот оттуда, с края света, подумал о тебе. А вот сотрудникам станции романтику приходится совмещать с самой обычной работой. Туристы ждут, магазин нужно открыть, почту обработать. Даже на краю света кто-нибудь обязательно спросит, а у вас есть такой же сувенир, но только другого цвета? И еще надо несколько месяцев ладить с небольшой командой. Когда живешь и работаешь рядом с одними и теми же людьми, умение спокойно договориться, наверное, ценится особенно высоко. После ссоры уйти в любимое кафе на другом конце города здесь не получится. Набор на ближайший сезон уже завершен, поэтому пока что можно примерить эту жизнь только в воображении. Готовы ли мы обменять привычные удобства на опыт, который потом будем вспоминать годами? Кто-то скажет «Конечно!». Кто-то решит, что пингвины прекрасно выглядят и в документальном кино. Устроиться

0: на диване, нальет себе чаю и тоже получит удовольствие. Вы слушаете радио «Мелодия», где бы вы сейчас ни находились, хорошая музыка уже рядом.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 18 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти. Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Баня парит.
4: Хорошо.
3: Здоровье дарит.
4: Ну, давай, вот так.
3: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
4: О, хорошо, пяточки.
3: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
4: Класс!
3: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда после трудного разговора или напряженной работы хочется, чтобы нас просто оставили в покое. Но никаких вопросов, никаких срочных решений, только немного тишины. Или музыки. Ученые решили проверить, какие звуки помогают спокойнее прийти в себя после стресса. И устроили участникам эксперимент, который многие из нас узнали бы без всякой лаборатории. Сложные задания, мало времени, постоянные замечания по поводу ошибок. Что происходило потом, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ПНАС. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. На каждую задачу отводилось всего 3 секунды, а за ошибки и медлительность они получали немедленную обратную связь. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали, музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы.
1: 3 секунды на математическую задачу. Это уже звучит как-то тревожно. Я бы, наверное, первые 3 секунды потратил на вопрос, а калькулятором пользоваться можно? И после чего мне бы действительно понадобилась спокойная музыка. Но интересно здесь то, что музыку включали, когда испытание уже закончилось. Ведь напряженный момент должен пройти, а мы еще долго продолжаем его переживать. Мысленно отвечаем собеседнику, вспоминаем свои ошибки, продумываем уже в голове, прокручиваем, как же надо было поступить. Вроде уже дома, а внутреннее совещание все никак не заканчивается. И вот здесь несколько минут за фортепианной мелодией кажутся очень приятной возможностью. Не нужно следить за сюжетом, отвечать, подбирать правильные слова. Можно просто слушать, как одна музыкальная фраза переходит в другую. Конечно, один эксперимент с молодыми, здоровыми участниками еще не означает, что найден универсальный способ справиться со стрессом. И любимый шум дождя никто не обязан немедленно удалять из телефона. Но повод внимательнее прислушаться к собственным ощущениям здесь, мне кажется, есть. Какая музыка помогает именно вам выдохнуть? Та, которую вы знаете с детства? Спокойная инструментальная пьеса? А может быть, это голос любимого певца? Мне кажется, мы порой слишком требовательно подходим даже к отдыху. Хотим успеть расслабиться, восстановиться, желательно получить заметный результат за 7 минут. А потом еще проверить, правильно ли отдыхали. Можно хотя бы одну мелодию послушать без такого задания. Не оценивать себя, не торопить, дать ей прозвучать до последней ноты. Вы слушаете радио «Мелодия», и сейчас у вас будет возможность это сделать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе-доброе утро четверга. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Алик Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и настало время нашего традиционного утреннего астрологического прогноза. Для каждого знака зодиака свои советы.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, сегодня прояснится вопрос об оплате или возврате денег. Станет известно, на какую сумму можно рассчитывать. Днем будет легче сосредоточиться, займитесь работой, которую последние дни постоянно откладывали. Телец. Дела в непривычной обстановке сложатся удачно. Увиденное на месте поможет быстрее разобраться в практическом вопросе. Подготовьте все необходимое для поездки или встречи, не придется тогда возвращаться из-за забытой мелочи. Близнецы. Совместная работа продвинется благодаря разнице в опыте. Получится распределить обязанности по сильным сторонам каждого. Попросите напарника показать вам незнакомый прием, и он охотно объяснит то, что вам пригодится. Раки, дорогие мои, ранее полученные знания пригодятся вам в новой задаче. Сходство со знакомым делом станет заметным после первого затруднения. Вспомните, как справлялись с похожей работой, и потребуется лишь учесть нынешние условия. Лев, приятная новость от близкого повлияет на совместные планы, появятся события, которого вы будете ждать вместе. Рабочие вопросы решайте по мере поступления, способность быстро переключаться сегодня вам пригодится. Дева, получится закончить отложенное домашнее дело, результат порадует, пользоваться привычными вещами станет удобнее. Выбирайте посильный объем работы, остальные обязанности не потребуют особых усилий, если не откладывать их до ночи. Весы. Известие от человека, который далеко, принесет вам облегчение. Личный вопрос, занимавший мысли, наконец-то станет яснее. Вернитесь к делу, которое выполняли рассеянно. Теперь будет легче заметить важные подробности. Скорпион. Удастся восстановить полезный контакт. У давнего знакомого найдутся сведения, которые пригодятся вашему делу. Обратитесь к нему с конкретным вопросом, и разговор затем быстро станет свободнее. Стрелец. Выполненное обещание укрепит доверие к вам. Благодаря этому дальнейшие договоренности будут даваться легче. Займитесь согласованной работой, не добавляя улучшений, о которых никто не просил. Козерог. Придет ответ по прежнему делу. Получится продолжить оформление или забрать готовый результат. Воспользуйтесь полученным подтверждением. Теперь удастся выполнить то, что долго откладывалось. Водолей. Откровенный разговор прояснит взаимные ожидания. Вы услышите то, о чем прежде могли только догадываться. Привычную работу выполняйте спокойно. Из-за спешки придется исправлять то, что обычно получалось с первого раза. Рыбы. Ваш опыт окажется полезен другому человеку. Объяснение, которое вам кажется простым, избавит его от затруднений. Покажите, с чего начать, а продолжить работу собеседник сможет сам. Вот такие советы на четверг каждому знаку зодиака. Всем желаю удачи и прекрасного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Мы говорим не только о трафике в латвийской столице, но и по возможности помогаем людям обрести утерянное. В Плявниках на улице Илукстес наш слушатель Евгений нашел свидетельство о рождении на имя Эрвина Строганова. Если это ваша потеря, звоните по номеру телефона 29 24 80 02 или обращайтесь в автомонитор 22 99 49 49 через WhatsApp. Кстати, на тему дорожного движения мы также принимаем сообщения. В текущей ситуации 7 баллов, 62 пробки и затора. Опять видим на рижских дорогах плотное движение в утренний час пик. Несколько слов о самых проблемных местах. Уменьшился затор на Даугавгрива с 25 до 20 минут, на Лелрбе-Скансема от 20 минут. Примерно 15 можно оставить на Карля Урманя-Гатве в сторону центра и столько же на Густава-Замгала-Гатве в направлении порта. В центре, как всегда, в последнее время сильно тормозит Лачплиша, и от 10 до 15 минут можно задержаться на Круспилс перед Гранитом в направлении моста Славу. Эти минутки не окончательные, показатели постоянно меняются, однако общая картина, надеюсь, понятна. Ну что ж, будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин, и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
7: Фонд Германа Брауна и фестиваль Winterfest представляют. Блистательный фортепианный дуэт, лауреаты крупных международных конкурсов Сиван Силвер и Гил Гарбург с единственным концертом в Балтии. Волшебная музыка Шуберта в роскошном доме Черноголовых в воскресенье, 1 ноября в 19 часов. Информация HBFLV и Билишу Сервис.
8: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006410.
9: Я пью до дна за тех, кто...
10: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Гоголь-моголь. Каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем Гоголь-Моголя кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни Гоголь-Моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В Гоголь-Моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный Гоголь-Моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии выросло число случаев повреждения бытовой техники из-за проблем с электричеством. Далее об этом и других событиях более подробно. Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Ремонт может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Балта» выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику, а также важные для повседневной жизни устройства – отопительные котлы, насосы, водоснабжение. В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Данные «Балта» свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году 315, то за первые 9 месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения, скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них газовые и пилетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоры, автоматические ворота и другое оборудование. Самая крупная компенсация в этом году составила 10 тысяч евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможности организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания, аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки, пахнут горелым, их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности. Сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление, местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, утром сохранится туман, температура воздуха до 10-14 градусов тепла. В Риге облачно, осадков не ожидается, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. У нас сегодня четверг, 15 октября. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копин. Ой, до выходных уже совсем близко. Ну а пока давайте, как всегда по утрам, заглянем в календарь, посмотрим, чем же этот день запомнился истории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Помните, 5 октября мы рассказывали про дни, которых не было. В 1582 году в Италии, Испании, Португалии и Польше люди легли спать 4 октября, а проснулись сразу 15. Так вот, сегодня в этой истории юбилей. 15 октября 1582 года – первый день нового григорианского календаря, по которому мы с вами живем до сих пор. Приняли его, правда, далеко не все и не сразу. В Риге, например, когда через пару лет городу попытались навязать новый календарь, начались настоящие волнения, которые историки так и называют «календарные беспорядки». Рижане уже тогда умели постоять за свое. 1917 год. Под Парижем расстреляли Мату Хари, экзотическую танцовщицу, обвиненную в шпионаже в пользу Германии. На самом деле звали ее Маргарета Зелле, была она голландкой, придумала себе образ восточной принцессы. По легенде, она отказалась от повязки на глазах и послала солдатам воздушный поцелуй. До сих пор историки спорят, была ли она серьезной шпионкой или просто удобной жертвой военного времени. Но имя ее стало синонимом роковой женщины-агента. 15 октября 1997 года в пустыне Невада британский пилот Энди Грин на реактивном автомобиле Trust SSC разогнался до 1200 с лишним километров в час и впервые в истории преодолел звуковой барьер на Земле. Рекорд этот не побит до сих пор. И знаете, о чем я подумал? Человек полвека гнался за звуком. В небе, в стратосфере, на земле. А по утрам в пробке мы все равно движемся со скоростью пешехода. Так что, может быть, главное не как быстро мы едем, а с какой музыкой. Еще сегодня Всемирный день мытья рук. Звучит смешно, но врачи уверены, это самый простой способ уберечься от осенних простуд. Так что, придя на работу, сначала к раковине, а потом уже к кофейному аппарату. Теперь о тех, кто родился в этот день. 1881 год. Пелом Гренвилл Вудхаус. Английский писатель, король британского юмора, автор бессмертной пары, беспечный аристократ Берти Вустер и его невозмутимый дворецкий Дживс. Сериал с Хью Лори и Стивеном Фраем сделал их любимцами и у нас. Лучшее лекарство от осенней хандры. 1920-й родился Марио Пьюзо, американский писатель итальянского происхождения, автор романа «Крестный отец». Писал его, чтобы расплатиться с долгами, а получил мировой бестселлер, 2 «Оскара» за сценарий и место в истории кино. 1946-й родился Ричард Карпентер, пианист, аранжировщик, композитор, вместе со своей сестрой Карен, дуэт «The Carpenters». «Yesterday Once More», «Close to You», «Top of the World» – нежные светлые песни, которые до сих пор звучат на радио по всему миру. Сегодня ему исполняется 80 лет, поздравляем. 1948-й родился Крис де Бург, ирландский певец, родившийся в Аргентине в семье британского дипломата. Его «Lady in Red», «Леди в красном» в 1986-м стала одной из самых романтичных баллад десятилетия. Сегодня ему 78. Хорошего вам четверга, и пусть сегодня рядом с вами будет своя «Леди в красном», ну или хотя бы красная чашка с горячим кофе. С вами Олег Пека и Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пеков. Когда твой отец Джон Леннон, семейная история неизбежно становится предметом чужого любопытства. Люди обсуждают песни, фотографии, отношения и даже то, сколько кому чего досталось по наследству. Но иногда достаточно одного комментария под снимком, чтобы человек решил, пора самому ответить на разговоры о своей семье. Так произошло с Шоном Ленноном, который опубликовал фотографию со старшим братом Джулианом. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сын сооснователя легендарной британской рок-группы «The Beatles» Джона Леннона, Шон, раскрыл, как разделили наследство его отца. 51-летний артист поделился этой информацией в соцсети X. Сын музыканта и художницы Йоко Оно опубликовал совместное фото со своим старшим братом Джулианом, родившимся в 1963 году у Леннона и его первой жены Синтии. После этого один из подписчиков намекнул, что Джулиану досталось меньше денег после кончины отца. Один парень унаследовал большую часть имущества, другой лишился денег и был вынужден участвовать в многолетних судебных разбирательствах в погоне за сравнительно небольшой долей, написал в комментариях пользователь. Шон Леннон в ответ на это заявил, что они с братом унаследовали от отца равную сумму. «Наши трастовые фонды были равны, хотя у него было чуть больше, но незначительно», — отметил он. Распорядительницей имущества Джона Леннона была Йоко Оно. Джулиан Леннон в течение 16 лет боролся в суде за наследство, хотя в завещании его практически не упоминали. В 1996 году было достигнуто устроившее все стороны соглашение, и с тех пор между Шоном и Джулианом установились тесные братские отношения.
1: Есть у социальных сетей удивительная особенность. Человек показывает фотографию с братом, а незнакомый собеседник уже сразу готов объяснить ему, как на самом деле устроена его семья. Причем уверенно, будто лично присутствовал при всех разговорах, а заодно проверял документы. Но здесь стоит различать вещи. Слова Шона о равных трастовых фондах сами по себе не раскрывают всех подробностей распределения наследства. У большой семейной истории редко бывает объяснение, которое помещается в один короткий ответ. И все же за разговорами о деньгах легко упустить саму фотографию. Два брата вместе. У каждого свои воспоминания об отце, своя жизнь, свое отношение к знаменитой фамилии. Наверное, быть сыном Джона Леннона еще и постоянно слышать сравнение. Как поешь, как выглядишь, насколько похож, чего добился. Даже если занимаешься музыкой по собственному желанию, где-то рядом всегда стоит огромная фигура отца. А публика ждет, что ты каким-то образом продолжишь ее. При этом для слушателей Леннон прежде всего голос, песни, часть молодости. А ведь для его сыновей – отец, которого они потеряли. И наше теплое чувство к его музыке еще не дает нам полного знания об их переживаниях. Хочется думать, что у братьев есть возможность общаться и без этих бесконечных сравнений. Просто спросить, как ты, вспомнить что-нибудь свое, сделать совместный снимок, не превращая его в отчет перед публикой. А нам, пожалуй, лучше вернуться к той части наследия Джона Леннона, которая доступна всем, к музыке. Ее возможно любить, переслушивать, передавать дальше детям, друзьям, тем, кто пока еще не открыл для себя эти песни. Вы слушаете «Радио Мелодия». Музыка, которую хочется слушать снова и снова.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницейпс АБЦ.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Вы слушаете радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. Фамилия – это слово, которое мы произносим всю жизнь. Представляемся, подписываем документы, слышим ее на школьной перекличке. А за ней может скрываться целая семейная история. Профессия предка, место, откуда он приехал, а может быть давнее прозвище. По фамилиям можно многое узнать и о том, как меняется общество. В Англии и Уэльсе обсуждают изменения в списке самых распространенных фамилий новорожденных. Подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.

0: В Англии и Уэльсе исчезают традиционные британские фамилии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полученные ее данные Национальной статистической службы Великобритании, NSS. Согласно информации, в 1996 году самыми распространенными фамилиями новорожденных были Смит, Джонс и Уильямс. Кроме них, в десятку вошли исключительно традиционные британские фамилии Тейлор, Браун, Дэвис, Эванс, Томас, Джонсон и Уилсон. В 2025 году фамилия Смит также возглавляет десятку. Однако, кроме нее, традиционных британских фамилий в списке осталось только две – Джонс – пятое место и Уильямс – восьмое место. Второй по распространенности фамилии новорожденных в этом году стала Хан. В десятку также вошли Ахмед, Али, Хусейн, Сингх, Патель и Каур. Популярность фамилий Смит и Уильямс упала на 43%, в то время как фамилии Хан, Ахмед и Али стали вдвое более распространенными. Распространенность же сикхских фамилий Сингх и Каур выросла в 5 раз. Данные и динамика изменений отражают быстрые демографические изменения в стране, считает эксперт газеты Роб Бейтс, представляющий негосударственную организацию Центр контроля миграции. По данным NSS, в 2025 году самым популярным мужским именем для новорожденных в Англии и Уэльсе стала Мухаммед, женским – Оливия.
1: Сами фамилии – тема удивительно интересная. Мы настолько к ним привыкаем, что порой даже не задумываемся об их смысле. А ведь какой-то далекий предок мог работать кузнецом, жить возле мельницы, отличаться таким характером, что прозвище досталось потомкам, о-хо, на несколько столетий. Представьте себе ответственность. Однажды тебя удачно назвали соседи, и вот уже твой прапраправнук объясняет, как правильно записать это в паспорте. В семейных историях фамилии меняются вместе с жизнью. Брак, переезд, перевод на другой язык, новая запись в документах. Иногда одна буква становится поводом для долгого разговора с чиновником, а иногда подсказкой для человека, который пытается восстановить свою родословную. При этом по одной фамилии трудно понять, кто перед нами. Где человек родился, какой язык считает родным, какие привычки, какие воспоминания. Все это выясняется при знакомстве, а не при чтении списка. Мне кажется, эта новость – хороший повод вспомнить собственную семью. Знаем ли мы, откуда пришла наша фамилия? Кто первым оказался в городе, где мы теперь живем? Почему одной ветви семьи она пишется немного иначе? Пока есть кого спросить, стоит спросить, потому что в статистике остается количество носителей фамилий. А рассказ о том, как познакомились бабушка с дедушкой, кто куда переехал и что пришлось начинать заново, могут сохранить только близкие. Вы слушаете «Радио Мелодия». Продолжаем музыкой, возможно, любимой песней нескольких поколений вашей семьи.
2: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас в этой студии работал Олег Пека. Ну и завершая утреннее наше общение, как всегда, давайте обратимся к кино. И расскажу я вам сейчас, конечно, о самом сильном впечатлении сегодняшнего утра. Иногда трейлер напоминает, зачем вообще нужен большой экран. Чтобы на несколько минут забыть о делах, увидеть, как рождается целый мир. И вот первый ролик новой «Нарнии» фильма, который скоро покажут, обещает нам именно такое путешествие. Тут будут волшебные кольца, крылатый конь, белая колдунья и лев-аслан, который своим пением пробуждает жизнь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Грета Гервиг, режиссер «Барби. Маленьких женщин», сняла «Племянника-чародея» по книге Клайва Стейплза Льюиса. И судя по описанию первых кадров, которые мне удалось посмотреть, к этой знакомой истории она подошла с очень большим размахом. Начинается все со слов героя Дэниела Крейга. Иногда одна история становится началом всех остальных. В этой картине Дэниел Крейг, вот бывший Джеймс Бонд, играет дядю Эндрю, чародея, чьи эксперименты отправляют двух детей, Дигори и Полли, в путешествие между мирами. Ну, вот здесь, наверное, стоит вспомнить, что племянник-чародея рассказывает нам о событиях задолго до истории со знаменитым платяным шкафом. Эта книга о начале Нарнии, хотя написана она была позже, но она была сделана именно как предыстория. О том, откуда появилась будущая белая колдунья, и вообще, как возник мир, который будут потом уже спасать совсем другие дети. Дигори и Полли попадают в лес между мирами. Особое место, откуда можно попасть в разные вселенные. Сам лес при этом это еще не Нарния, а своего рода перекресток волшебных дорог. И некоторые из этих дорог ведут туда, куда лучше было бы не заглядывать. Будущую белую колдунью Джадис играет Эмма Макки. В трейлере появляется и говорящий конь, способный летать. А голос Аслану подарила Мэрил Стрип. Именно его песня сопровождает рождение Нарнии, момент, ради которого уже хочется дождаться премьеры. И музыка здесь вообще занимает особое место. Трейлер звучит под песню «Stairway to Heaven» группы Led Zeppelin. Для радиомелодии это отдельная радость. Знаменитая песня становится приглашением в совершенно другой мир. Получить разрешение на использование этой песни было совсем непросто. Грета Гервиг написала Роберту Планту и Джимми Пейджу, показала им раннюю версию фильма. По ее словам, музыканты увидели в нем историю, ради которой согласились предоставить свою композицию. Сама же режиссер называет Нарнию миром, созданным из музыки. И говорит, что не помнит времени, когда не знала книг Льюиса. Поэтому начинать новую экранизацию именно с «Племянника-чародея» предложила она сама. Впрочем, среди волшебных существ и больших звезд все держится на двух детях. Дигори и Полли играют Дэвид Маккенна и Беатрис Кэмпбелл. Их искали несколько месяцев, просмотрев тысячи записей проб. Гервиг запомнила момент, как на пробах Беатрис понадобилась салфетка, а Дэвид сразу же попросил ее принести. Режиссер увидела, что дети уже заботятся друг о друге. История о дружбе, пожалуй, убедительнее любой идеально произнесенной реплики. А на репетиции Дэниел Крейг решил немного их подбодрить и признался, что сам волнуется. Дети ему ответили: «Не переживай, Грета очень добрая, все будет хорошо». Бывший Джеймс Бонд получил поддержку от тех, кого сам собирался успокоить. По информации Variety, фильм выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2027 года, а 2 апреля появится на Netflix. До премьеры еще несколько месяцев, но обещание у этой Нарнии прекрасное. Снова почувствовать то детское любопытство, с которым открывают незнакомую дверь. А вдруг за ней действительно целый мир? Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего утра, удачного дня. Пусть сегодня найдется место для чего-то удивительного. Хотя бы для любимой песни, которая вдруг зазвучит по-новому.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Дорожная обстановка за минувший час изменилась дважды. Сначала перед 9 часами трафик вышел на свой максимум, 7 баллов, а затем маятник загруженности дорог качнулся в другую сторону. Дороги стали довольно быстро освобождаться от транспорта, как следствие 4 балла уже вернулись на монитор. Остается чуть более 20 более-менее существенных заторов, причем нигде не превышающих 10 минут. Некоторые затруднения остаются на участке Лела-Рыбысканцева и на Вантовом мосту в направлении центра. Ну и здесь обстановка с каждой минутой улучшается. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. За среду в Риге и столичном регионе произошло 65 ДТП, в них пострадали 6 человек, в том числе 3 пешехода и велосипедист. И, внимание, патрульные, видимо, пошли на рекорд, составили за сутки 135 протоколов за различные нарушения ПДД, 50 из них за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое были задержаны нетрезвыми за рулем, разобрались с ними быстро и сурово, уголовное дело, лишение прав, штраф. У одного пьянчушки авто конфисковано, второму необходимо выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Ну что ж, мы продолжаем движение только вперед, соблюдаем и не превышаем. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Веллингтон.
2: Самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясение, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Траутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутенша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
3: Незнакомый номер? Но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Котлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
8: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетный сервис.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в 12 веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Ты делаешь все, но результата пока нет? Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006412.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США.

0: и шу сервис.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу-сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. «Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ», – подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формирует современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. «Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык», – призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicims ABC.
3: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Кризис среднего возраста и неудачи в бизнесе способны толкнуть людей на самые отчаянные поступки. Так случилось и с обычным канадским предпринимателем Жаном Белево. До 2000 года он жил как все. Имел семью, зарабатывал деньги, встречался с друзьями и воспитывал детей. Но накануне 45-летия бизнес Белево прогорел, и канадец впал в депрессию. Поначалу, чтобы отвлечься от грустных мыслей, Жан начал уходить на долгие пешие прогулки по городу. А потом вдруг подумал, чего зря ходить по одним и тем же улицам, и отправился пешком в Нью-Йорк. Достигнув этой цели, Белево решил продолжить путь. Он пересек всю Северную и Южную Америку, Африку с севера на юг и Евразию с запада на восток. Из Южной Кореи Белево переправился в Японию, потом в Индонезию, Австралию и Новую Зеландию. И только оттуда он вернулся домой самолетом, совершив таким образом кругосветное путешествие, длившееся 11 лет. За это время Жан Белево посетил 64 страны и прошел 75 тысяч километров. Невероятно то, что, убегая от нищеты, канадец вернулся почти что миллионером. Правда, приобретя знания, опыт и богатство, мужчина лишился семейного очага. Все 11 лет жена иногда приезжала в те места, где можно было застать мужа, а также поддерживала его официальный сайт, помогая зарабатывать деньги. Однако семейная жизнь совсем разладилась. Белево пропустил множество важных событий из жизни своих детей. Тем не менее, путешественник ни о чем не жалеет. О своих приключениях он рассказал в книге «В поисках себя» и на ее презентации не исключил, что однажды отправится в новое путешествие.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: You. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.

0: Самуэле.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано. В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов «Ливол» и «Биофармация» при покупке любых двух товаров с картой «Медус». Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки «Ливол» и «Биофармация». Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Maxima.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Кристаллофон. В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах — отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой — ничто иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется стеклянная арфа или кристаллофон. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук. Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига Силтумс на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила, что предприятие подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов, одновременно реализуя меры по снижению влияния колебания цен на энергоресурсы. Согласно данным Рига Силтумс, около 31% теплоэнергии предприятие производит самостоятельно, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому существенное влияние на тариф оказывают как стоимость топлива, так и цена закупаемой теплоэнергии. В то же время предприятие отмечает, что благодаря своевременным закупкам природного газа, использованию биотоплива и более гибкой работе рынка теплоэнергии удалось смягчить влияние подорожания энергоресурсов. И все же нынешние тенденции цен на энергоресурсы могут привести к необходимости повышения тарифа на теплоэнергию. По мнению аналитиков предприятия, рост тарифа не превысит 20-30%. Докладчики подчеркнули, что Рига Силтумс планирует продолжать инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и в будущем уменьшить влияние колебаний цен на потребителей. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти!

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Гоголь-моголь.
2: Каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни гоголь-моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В гоголь-моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный гоголь-моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня повысится атмосферное давление. Местами небо прояснится, хотя локально, преимущественно в центральных регионах, временами ожидается небольшой моросящий дождь. Сохранится слабый ветер, температура воздуха до плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге облачно, осадков не ожидается. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 11 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте eполиклиника.лв или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин и Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин и Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. Балтайс Брунин Экс ЛВ.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь. А потом выходишь на старт, и звучит музыка, та самая.

Это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодоление, надежду, волю, вдохновение –

Тексты стал Джон Беттис, написавший хиты для Carpenters и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одной из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось сделать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца.

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает шаг.

0: над Янтарным берегом. 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. «Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ», – подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формируют современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. «Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык», – призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курземе пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Эсис Фарма, Биодерма, Бионики и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма Ортомол, Ливол и других брендов. А на витамины D и C и минералы скидки до 55%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
4: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
5: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
4: Магний для нервов?
5: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
4: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
6: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансирование питания.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Молокаи. С середины 19 века гавайский остров Молокаи был окутан тайной. А все потому, что долгое время на нем существовала крупнейшая в мире колония для больных проказой. Сейчас известно, что эта болезнь излечима и почти не заразна. Но раньше она была настоящим проклятием для гавайцев. Поэтому с 1866 года и почти до 70-х годов 20 века американское правительство ссылало всех прокаженных на мыс Калуупапа. Место было выбрано не случайно. С трех сторон оно окружено океаном, а с четвертой отделено от остального острова километровыми скалами, самыми высокими в мире. Условия, созданные в этом лепрозории, не способствовали ни выздоровлению, ни выживанию. Там не было ни школ, ни больниц, ни нормальных захоронений. Колонию лишь изредка посещали миссионеры и врачи, привозившие лекарства. Все остальное время больные были предоставлены сами себе. И как результат, уровень смертности среди них достиг почти 50%. Ситуация улучшилась с появлением на Молокаи бельгийского священника Дамиана де Вестера. Он приехал, имея при себе лишь молитвенник и распятие, но сумел с нуля создать необходимую инфраструктуру. Священник посвятил уходу за жителями острова более 10 лет, пока сам не заразился проказой. Хотя он продолжал работать почти до самой смерти. Сейчас отец Дамиан известен как мученик Молокаи и причислен к лику святых. Мощи его покоятся на острове. Подвижничество священника привлекло внимание к гавайскому лепрозорию. На рубеже веков туда начали приезжать журналисты и знаменитости. Колонию прокаженных посещали писатели Роберт Луис Стивенсон и Джек Лондон, и даже актриса Ширли Темпл. Но еще вплоть до 1969 года американские власти продолжали насильно отправлять людей в Молокайский лепрозорий. Сейчас же на его месте находится национальный парк, куда, правда, пускают не больше 100 туристов в день, и только по специальному разрешению. Впрочем, кое-какую пользу Молокаи из многолетней изоляции вынес. Природа на нем сохранилась в почти первозданном виде. Благодаря этому в рейтинге островов журнала National Geographic он оставил далеко позади другие острова Гавайского архипелага. В исследовании отмечалось, что на Молокаи сохранился нетронутый тропический ландшафт, а сам остров хранит древние гавайские традиции и доброжелателен к посетителям.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Мощно.

0: Камеле.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов «Ливол» и «Биофармация» при покупке любых двух товаров с картой «Медус». Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки «Ливол» и «Биофармация». Не пропусти! Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaides līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ķermeņa kopšanas līdzekļiem Dzintars 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет демографический разрыв. Далее об этом и других событиях более подробно. За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 миллиона 830 тысяч человек. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия». В студию возвращается Олег Пека. И, конечно, мне помогает мой замечательный коллега Евгений Копеин, звукорежиссер. Как всегда, 3 часа у нас впереди музыки мирового класса и увлекательных, интересных, познавательных передач. И, разумеется, для вас подготовил невероятнейшие истории. Причем давайте начнем именно с той, которая произошла в нашей стране, в Латвии, в небольшом маленьком городе, который стал буквально знаменитым. Можно для того, чтобы он стал знаменитым, построить замок, провести фестиваль, пригласить каких-нибудь звезд заезжих. А можно ничего не делать. Можно просто подождать, пока барсук поссорится с ежом. Да-да, я не шучу, именно так прославилась на весь мир Айспуте.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Я напомню, что все началось с драки. Самой настоящей драки между барсуком и ежом прямо в Айспуте в Курземел. Барсук нападал, еж защищался своими колючками. А вот разнимать эту дерущуюся парочку пришлось полицейскому. Видимо, в полицейской академии такому не учат. Чем закончилась эта схватка для своих зверей, в новостях не сообщают. Будем надеяться, что все разошлись по своим норам. Но об этом рассказало телевидение Курземе. Видео, которое, очевидно, снял сам полицейский, разлетелось по соцсетям. Причем за одну неделю почти 200 тысяч просмотров. И историю эту пересказали даже по американскому радио. Кристина Пасторе из самоуправления Южного Курземе говорит, ей звонили друзья и родственники из других стран, в том числе из Америки. Она в шутку поблагодарила и барсука, и ежа, какова бы ни была их дальнейшая судьба. А дальше началось самое интересное. Город решил, раз уж нас знают по барсуку и ежу, давайте будем ими гордиться. Местный бренд Better Together начал печатать футболки с рисунком художницы Герды Шмидте. И говорят, что их теперь уже хотят купить люди по всей Латвии, из Риги и из других городов. Мастерица Кристина Аренбеце вышивает сумки с барсуком и ежом. Причем говорит, что одну обязательно подарит тому самому полицейскому. Жители даже хотят поставить скульптуру барсука и ежа. Говорят, уже есть скульптор и черновой проект. Бюджет даже выделен. А совет жителей Айспуте собирается попросить местных предпринимателей скинуться. Вишенка на торте. Местный винодел Мартин Санц заявил, что этот барсук еще и воровал у него виноград. Так что у героя этой истории оказывается темное прошлое. И вот знаете, о чем я подумал? Мы ведь годами ищем, чем бы прославить родной город. Тратим деньги на рекламу, придумываем логотипы. А людей объединяет совсем другое. Смешная, живая, человеческая история, над которой можно посмеяться вместе. Айспуте не стал стесняться, а превратил курьез в праздник. И вот это, по-моему, лучшее, что можно сделать с любой неловкой ситуацией. Посмеяться над ней первым. Поэтому подумайте, какая смешная история есть у вашего района, вашего двора, вашей семьи. Расскажите ее сегодня за ужином. А на ближайших выходных можно съездить в Айспуте, посмотреть на виноградники и купить футболку с барсуком. А может быть, даже поискать того самого ежа. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда за мир между барсуками и ежами. И полицию в студию еще ни разу не вызывали.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 15. līdz 19. oktobrim. Mandarīni 1,79 € kilogramā. Piena produktiem smiltene 25% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Когда твой отец Джон Леннон, семейная история неизбежно становится предметом чужого любопытства. Люди обсуждают песни, фотографии, отношения и даже то, сколько кому чего досталось по наследству. Но иногда достаточно одного комментария под снимком, чтобы человек решил, пора самому ответить на разговоры о своей семье. Так произошло с Шоном Ленноном, который опубликовал фотографию со старшим братом Джулианом. Подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сын сооснователя легендарной британской рок-группы «The Beatles» Джона Леннона, Шон, раскрыл, как разделили наследство его отца. 51-летний артист поделился этой информацией в соцсети X. Сын музыканта и художницы Йоко Оно опубликовал совместное фото со своим старшим братом Джулианом, родившимся в 1963 году у Леннона и его первой жены Синтии. После этого один из подписчиков намекнул, что Джулиану досталось меньше денег после кончины отца. Один парень унаследовал большую часть имущества, другой лишился денег и был вынужден участвовать в многолетних судебных разбирательствах в погоне за сравнительно небольшой долей, написал в комментариях пользователь. Шон Леннон в ответ на это заявил, что они с братом унаследовали от отца равную сумму. «Наши трастовые фонды были равны, хотя у него было чуть больше, но незначительно», — отметил он. Распорядительницей имущества Джона Леннона была Йоко Оно. Джулиан Леннон в течение 16 лет боролся в суде за наследство, хотя в завещании его практически не упоминали. В 1996 году было достигнуто устроившее все стороны соглашение, и с тех пор между Шоном и Джулианом установились тесные братские отношения.
1: Есть у социальных сетей удивительная особенность. Человек показывает фотографию с братом, а незнакомый собеседник уже сразу готов объяснить ему, как на самом деле устроена его семья. Причем уверенно, будто лично присутствовал при всех разговорах, а заодно проверял документы. Но здесь стоит различать вещи. Слова Шона о равных трастовых фондах сами по себе не раскрывают всех подробностей распределения наследства. У большой семейной истории редко бывает объяснение, которое помещается в один короткий ответ. И все же за разговорами о деньгах легко упустить саму фотографию. Два брата вместе. У каждого свои воспоминания об отце, своя жизнь, свое отношение к знаменитой фамилии. Наверное, быть сыном Джона Леннона еще и постоянно слышать сравнение. Как поешь, как выглядишь, насколько похож, чего добился. Даже если занимаешься музыкой по собственному желанию, где-то рядом всегда стоит огромная фигура отца. А публика ждет, что ты каким-то образом продолжишь ее. При этом для слушателей Леннон прежде всего голос, песни, часть молодости. А ведь для его сыновей – отец, которого они потеряли. И наше теплое чувство к его музыке еще не дает нам полного знания об их переживаниях. Хочется думать, что у братьев есть возможность общаться и без этих бесконечных сравнений. Просто спросить, как ты, вспомнить что-нибудь свое, сделать совместный снимок, не превращая его в отчет перед публикой. А нам, пожалуй, лучше вернуться к той части наследия Джона Леннона, которая доступна всем, к музыке. Ее возможно любить, переслушивать, передавать дальше детям, друзьям, тем, кто пока еще не открыл для себя эти песни. Вы слушаете «Радио Мелодия». Музыка, которую хочется слушать снова и снова.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом. Thinking of you, I'm thinking of you. All I can do is

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой ВСЛИБА. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу Сервис». Партнеры проекта «Роберто Спица», «Радио Рокс».

0: Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда после трудного разговора или напряженной работы хочется, чтобы нас просто оставили в покое. Но никаких вопросов, никаких срочных решений, только немного тишины. Или музыки. Ученые решили проверить, какие звуки помогают спокойнее прийти в себя после стресса. И устроили участникам эксперимент, который многие из нас узнали бы без всякой лаборатории. Сложные задания, мало времени, постоянные замечания по поводу ошибок. Что происходило потом, расскажет Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Расслабляющая фортепианная музыка помогает организму быстрее восстановиться после стресса, чем звуки дождя, ручьев и водопадов. Она способствует улучшению настроения, снижению пульса и потоотделения, а также влияет на взаимодействие мозговых сетей, связанных со слухом и регуляцией состояния организма. К таким выводам пришли исследователи из Института психологии Китайской академии наук. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ПНАС. В эксперименте участвовали 120 молодых людей. Сначала добровольцы выполняли сложные математические задания на время. На каждую задачу отводилось всего 3 секунды, а за ошибки и медлительность они получали немедленную обратную связь. После теста участники слушали либо спокойную фортепианную музыку, либо звуки воды. Ученые оценивали их настроение, измеряли частоту сердечных сокращений, потоотделения и уровень кортизола, гормона стресса. Результаты показали, музыка, которую включали после напряженного задания, помогала участникам восстанавливаться эффективнее, чем звуки природы.
3: 3 секунды на математическую задачу. Это уже звучит как-то тревожно. Я бы, наверное, первые 3 секунды потратил на вопрос, а калькулятором пользоваться можно? И после чего мне бы действительно понадобилась спокойная музыка. Но интересно здесь то, что музыку включали, когда испытание уже закончилось. Ведь напряженный момент должен пройти, а мы еще долго продолжаем его переживать. Мысленно отвечаем собеседнику, вспоминаем свои ошибки, продумываем уже в голове, прокручиваем, как же надо было поступить. Вроде уже дома, а внутреннее совещание все никак не заканчивается. И вот здесь несколько минут за фортепианной мелодией кажутся очень приятной возможностью. Не нужно следить за сюжетом, отвечать, подбирать правильные слова. Можно просто слушать, как одна музыкальная фраза переходит в другую. Конечно, один эксперимент с молодыми, здоровыми участниками еще не означает, что найден универсальный способ справиться со стрессом. И любимый шум дождя никто не обязан немедленно удалять из телефона. Но повод внимательнее прислушаться к собственным ощущениям здесь, мне кажется, есть. Какая музыка помогает именно вам выдохнуть? Та, которую вы знаете с детства, спокойная инструментальная пьеса, а может быть, это голос любимого певца? Мне кажется, мы порой слишком требовательно подходим даже к отдыху. Хотим успеть расслабиться, восстановиться, желательно получить заметный результат за 7 минут. А потом еще проверить, правильно ли отдыхали. Можно хотя бы одну мелодию послушать без такого задания. Не оценивать себя, не торопить, дать ей прозвучать до последней ноты. Вы слушаете радио «Мелодия», и сейчас у вас будет возможность это сделать.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и у меня для вас совершенно невероятная история. Скажите, где вы держите сумку, когда едете в машине? На пассажирском сидении, на полу, на коленях? А вот у английской королевы для ее сумочки было специальное место, причем сделанное на заказ. И скоро на это место может претендовать кто-то из нас. Ну, конечно, при наличии более 500 000 евро.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Аукционный дом Broad Arrow выставил на онлайн-торги автомобиль Bentley Mustang с удлиненной базой 2016 года. Это одна из двух таких машин, которые Bentley сделала специально для королевы Елизаветы II. Вторая машина хранится в коллекции самого завода. Цвет Brunato Green – это такой благородно-темно-зеленый. Мотор 6,75 литра, около 530 лошадиных сил. Внутри кожа, ореховое дерево, ковры из овечьей шерсти и шторки на задних окнах. Ну а вот теперь самое интересное. Чтобы королеве было удобно, в салоне убрали центральный подлокотник, а на его месте сделали специальную подставочку для ее сумочки фирмы Launer, той самой, с которой Елизавета не расставалась. А в ореховую отделку вставили королевский герб. Эта машина возила королеву на скачки, на официальные мероприятия до 2019 года. Потом у нее появился новый автомобиль, а этот вернулся на завод Bentley в городе Крю. И вот поворотная деталь. В 2024-м королевский Bentley купил частный коллекционер. Через обычную программу сертифицированных подержанных автомобилей. Как будто бы это просто хорошая машина с пробегом. Пробег, кстати, около 6000 миль, это меньше 10000 километров. Перед продажей подставку для сумочки и герб сняли по просьбе королевских конюшен. Подлокотник вернули на место. Оценка от 400 до 450 тысяч евро. И знаете, о чем я подумал? Самая ценная деталь этого автомобиля – та, которую из него убрали. Ни мотор, ни кожа, ни дерево, а маленькая подставка для сумочки. Потому что именно она рассказывает историю, что внутри ехал живой человек со своими привычками. Вещи становятся бесценными не из-за цены, а из-за того, кто ими пользовался. Поэтому посмотрите сегодня на вещи в своем доме. Папины часы, бабушкина швейная машинка, мамина сумка. Может быть, они ничего не стоят на аукционе. Но расскажите о них своим детям. Пусть знают, чья это была вещь и почему она вам так дорога. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда ездим с вами в одной машине. И честно говорим, что ваша сумочка нам совершенно не мешает.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как мы знаем, ничто не проходит бесследно, вот и какие-то дела, связанные с дорожными инцидентами, имеют свое продолжение. Госполиция просит откликнуться. Дело в том, что еще в конце лета, 27 августа, вечером, в промежутке с 21 часа 15 минут до 25 минут, в Риге на Бриева-Сгатва возле здания 201, пока не установленный человек на электросамокате, двигаясь со стороны Вэфовского моста в направлении Тейки по пешеходному тротуару, наехал на пешехода. Женщина получила телесные повреждения, скрывшегося виновника инцидента, а также свидетелей и все, кто может предоставить полезную информацию, и кроме того, опознать по фотке лицо самокатчика, просят позвонить по номеру телефона 2940 53 15 или 112. Нам пришло время посмотреть на столичные дороги. Без малого 6 баллов в данный момент. Это нормальная оценка дорожной обстановки. Трудности есть. В первую очередь на Густава-Замгала-Гатва перед Бриевы с направления восточной магистрали, плотно на Карля-Ульмане-Гатва в сторону центра и на Рижской окружной А4 в направлении ГЭС. Около 15 минут можно оставить перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинужи. Получили сообщение о ДТП от водителя такси Александра Рязанова. Две машинки нашли друг друга на съезде с Вантового моста в правой полосе в сторону Пардаугавы. Трафик здесь пока достаточно легкий. В любом случае, будьте внимательны. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Только 5 дней с 14 по 18 октября в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Эсис Фарма», «Биодерма», «Бионики» и других брендов. А также скидки от 30% на продукты для укрепления организма «Ортомол», «Ливол» и других брендов. А на витамины D и С и минералы скидки до 55%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
6: Фонд Германа Брауна и фестиваль «Винтерфест» представляют. Блистательный фортепианный дуэт, лауреаты крупных международных конкурсов «Севан Силвер» и «Гил Гарбург» с единственным концертом в Балтии. Волшебная музыка Шуберта в роскошном доме Черноголовых в воскресенье, 1 ноября в 19 часов. Информация HBF.LV и Билишу Сервис.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Улица Риволи. Одна из самых длинных парижских улиц Риволи является естественным продолжением Елисейских полей и простирается на восток от площади Согласия. Названа улица была в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. В наши дни многие из памятников, расположенных на Риволи, являются напоминанием о важнейших исторических событиях в разные столетия, происходивших во французской столице. Для начала, именно здесь находится один из крупнейших художественных музеев мира – бывший королевский дворец Лувр, символ правления французских монархов. А, например, о страшных событиях Варфоломеевской ночи, случившихся 24 августа 1572 года, туристам и парижанам напоминает статуя адмирала Гаспара Колиньи, убитого там за два дня до легендарной резни гугенотов, устроенной католиками. Кроме того, на пересечении улицы Риволи с площадью Пирамид стоит позолоченная статуя французской героини Жанны д'Арк, по преданию, раненой здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Тем не менее, в наши дни большинство туристов привлекают на Риволи вовсе не памятники истории и архитектуры, а магазины, которыми также славится эта улица. Витрины некоторых из них на самом деле напоминают художественные выставки, а экспонаты там представлены по ценам не уступают настоящим произведениям искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Почти каждый второй сотрудник в Латвии задумывался об увольнении из-за начальника. Далее об этом и других событиях более подробно. Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса. По этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников в Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы в компании и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзема. В компании отмечают, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе. Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные – не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные – не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного как живого и чувствующего существа и законами, предусматривающими защиту животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, как всегда, для вас заготовил интересную, увлекательную, в чем-то даже невероятную историю. Вот давайте признаемся честно, сколько раз за последнюю неделю вы так вот ворчали и ругались, говорили, что у нас, дескать, все плохо, и погода серая, и дороги не те, и цены не радуют. Вот, слушайте, положа руку на сердце, я тоже, бывает, ворчу, ругаюсь, но вот что удивительное, стоит человеку уехать подальше из нашей любимой Латвии, а потом вернуться, и вдруг он начинает видеть нашу страну совершенно другими глазами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В соцсети Threads латвийцы устроили настоящий разговор. И тема простая. Как путешествия изменили их взгляд на родину? Ответы оказались очень искренними. Вот, например, Кристопс недавно вернулся из Марокко. Там он видел детей в отдаленных деревнях, у которых нет и малой доли того, что есть у наших детей с рождения. Вернулся домой в Латвию и написал: «Здесь все чисто, все благоустроено и безопасно». И добавил, что решил меньше жаловаться и больше делать своими руками, чтобы изменить жизнь к лучшему. Илза съездила в Индию. И потом вот пишет, что полгода жила в эйфории. Она заметила удивительную вещь. У многих людей там, в Индии, очень мало вещей. Но, тем не менее, они выглядят счастливее, чем мы. После этого она стала больше ценить свой комфорт. Но считает, что иногда полезно из этого комфорта выходить. Оглядеться, так сказать, по сторонам. Ева 4 месяца назад вернулась из Испании и сказала точную фразу: «Если человек ничего другого не видел, то и возможности не так бросаются ему в глаза». А Санта после поездки в Мексику задумалась, как легко мы перестаем замечать то, что у нас есть. Конечно, нашлись и спорщики. Кто-то напоминал, что вот, дескать, и солнца у нас мало, и погода все-таки серая, а новости, вот посмотришь, почитаешь какие-нибудь интернет-порталы, так часто такие, что настроение сразу портится. Кстати, это тоже честно. И вот главная мысль, которая звучала снова и снова. Мы видим, чего у нас нет, и совершенно не замечаем то, что у нас есть хорошее. Знаете, о чем я подумал? Это ведь как собственные квартиры. Вы живете в ней годами и замечаете только трещину на потолке. А приходят в ваш дом гости и говорят: «Ой, какой у вас уютный дом». А вы вдруг оглядываетесь и понимаете, правда ведь уютный. Нам всем иногда такой нужен взгляд со стороны, взгляд гостя, чтобы заметить чистую воду из крана, тихий вечерний парк, возможность спокойно вернуться домой поздно ночью и не волноваться и не беспокоиться. Поэтому предлагаю сегодня вам маленькое упражнение. По дороге домой посмотрите на Ригу глазами туриста. Что бы вас удивило, если бы вы приехали сюда впервые? Назовите вот хотя бы 3 вещи, хотя я уверен, что их найдется гораздо больше. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда ценим, что имеем, особенно наших слушателей. И стараемся сообщать вам только хорошие, позитивные, вдохновляющие новости.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса он прибавил балл с 6 до 7. Заторы, их уже более 50, заметно подросли. Неудивительно, на дороге выехали и влились поток 5-часовые. От 15 минут можно оставить на Густава Замгалагатова перед Бриева с направлением Восточной магистрали. Затруднен выезд в сторону Пардаугавы по улице Валдемара Вантовому мосту до перекрестка с Мелнсела. Затор на Карля Урманя в сторону центра уже начинается из-за улицы Лепес. И растет пробка со стороны островного моста перед Винибас-Гатве. Вне конкуренции в черте города улица Круста-Базница, где запросто можно оставить более получаса. За городом 10-минутная пробка на Рижской окружной А4 в сторону ГЭС перед перекрестком с трассой Улбрака-Тинуже. Тем, кто собирается за город, сообщим, с сегодняшнего дня по стране ограничена скорость движения до 90 км в час. Это касается участков Юрмалского, Бауского шоссе, а на Видземском при хороших погодных и дорожных условиях может быть до 100 км в час. Будем внимательны, не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билешу-сервис.
5: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
6: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря, Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билишу Сервис».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Иногда после рабочего дня думаешь, вот уехать бы куда-нибудь подальше, чтобы телефон не звонил, привычные заботы остались за тысячи километров, а за окном было что-нибудь совершенно необычное. Например, пингвины. В Антарктике действительно существует сезонная работа с такими соседями. Правда, прежде чем мечтательно собирать чемодан, стоит внимательно прочитать описание бытовых условий. О работе на острове Гудье расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский фонд антарктического наследия UKHAT предлагает сезонную работу на исследовательской станции Порт-Лок-Рой, расположенной на острове Гудье у антарктического полуострова. Сотрудникам обещают зарплату до 2500 евро в месяц. Работа сопряжена с суровыми бытовыми условиями. Так, в обязанности команды из 4-5 человек входит мониторинг популяции субантарктических пингвинов, подсчет гнезд, яиц и птенцов. Эти данные используются британской антарктической службой для научных исследований. Кроме того, сотрудники обслуживают небольшой музей, сувенирный магазин и одно из самых удаленных почтовых отделений в мире, принимая за сезон до 10 тысяч туристов и обрабатывая десятки тысяч открыток. Ежемесячная зарплата составляет от 1775 до 2480 евро, в зависимости от должности. Организация полностью оплачивает дорогу, проживание, питание и выдает необходимую полярную экипировку. Главным испытанием для претендентов станут спартанские бытовые условия. На станции отсутствует водопровод и обычный туалет, а все члены команды делят одну общую спальню. Принять душ можно только на заходящих на остров судах примерно раз в неделю, а при плохой погоде этот интервал увеличивается до 2 недель. Мобильная связь на острове отсутствует, а доступ к спутниковому интернету Starlink строго ограничен.
1: Да уж, вот вакансия, которую нужно читать до конца. Вначале Антарктика, оплаченная дорога, невероятные впечатления. Чуть ниже – общая спальня, ограниченная связь и душ, доступность которого зависит от прибытия судна. И тут собственная ванная комната вдруг начинает казаться выдающимся достижением цивилизации. Но особенно меня привлекает почта. Представьте открытку, которая начинает путешествие с маленького острова возле антарктического полуострова. Кто-то выбирает ее, подписывает, вспоминает человека на другом конце света. А потом она долго добирается до обычного почтового ящика и однажды оказывается среди счетов и рекламы. Наверняка такую открытку захочется сохранить. Уже сам штемпель говорит, отправитель добрался очень далеко, и вот оттуда, с края света, подумал о тебе. А вот сотрудникам станции романтику приходится совмещать с самой обычной работой. Туристы ждут, магазин нужно открыть, почту обработать. Даже на краю света кто-нибудь обязательно спросит, а у вас есть такой же сувенир, но только другого цвета? И еще надо несколько месяцев ладить с небольшой командой. Когда живешь и работаешь рядом с одними и теми же людьми, умение спокойно договориться, наверное, ценится особенно высоко. После ссоры уйти в любимое кафе на другом конце города здесь не получится. Набор на ближайший сезон уже завершен, поэтому пока что можно примерить эту жизнь только в воображении. Готовы ли мы обменять привычные удобства на опыт, который потом будем вспоминать годами? Кто-то скажет «Конечно!». Кто-то решит, что пингвины прекрасно выглядят и в документальном кино. Устроится на диване, нальет себе чаю и тоже получит удовольствие. Вы слушаете радио «Мелодия», где бы вы сейчас ни находились. Хорошая музыка уже рядом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: Фамилия – это слово, которое мы произносим всю жизнь. Представляемся, подписываем документы, слышим ее на школьной перекличке. А за ней может скрываться целая семейная история. Профессия предка, место, откуда он приехал, а может быть, давнее прозвище. По фамилиям можно многое узнать и о том, как меняется общество. В Англии и Уэльсе обсуждают изменения в списке самых распространенных фамилий новорожденных. Подробности у Виталия Дубского.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Англии и Уэльсе исчезают традиционные британские фамилии. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полученные ее данные Национальной статистической службы Великобритании, NSS. Согласно информации, в 1996 году самыми распространенными фамилиями новорожденных были Смит, Джонс и Уильямс. Кроме них, в десятку вошли исключительно традиционные британские фамилии Тейлор, Браун, Дэвис, Эванс, Томас, Джонсон и Уилсон. В 2025 году фамилия Смит также возглавляет десятку. Однако, кроме нее, традиционных британских фамилий в списке осталось только две – Джонс – пятое место и Уильямс – восьмое место. Второй по распространенности фамилии новорожденных в этом году стала Хан. В десятку также вошли Ахмед, Али, Хусейн, Сингх, Патель и Каур. Популярность фамилий Смит и Уильямс упала на 43%, в то время как фамилии Хан, Ахмед и Али стали вдвое более распространенными. Распространенность же сикхских фамилий Сингх и Каур выросла в 5 раз. Данные и динамика изменений отражают быстрые демографические изменения в стране, считает эксперт газеты Роб Бейтс, представляющий негосударственную организацию Центр контроля миграции. По данным NSS, в 2025 году самым популярным мужским именем для новорожденных в Англии и Уэльсе стала Мухаммед, женским – Оливия.
0: Сами фамилии – тема удивительно интересная. Мы настолько к ним привыкаем, что порой даже не задумываемся об их смысле. А ведь какой-то далекий предок мог работать кузнецом, жить возле мельницы, отличаться таким характером, что прозвище досталось потомкам, хо-хо, на несколько столетий. Представьте себе ответственность. Однажды тебя удачно назвали соседи, и вот уже твой прапраправнук объясняет, как правильно записать это в паспорте. В семейных историях фамилии меняются вместе с жизнью. Брак, переезд, перевод на другой язык, новая запись в документах. Иногда одна буква становится поводом для долгого разговора с чиновником, а иногда подсказкой для человека, который пытается восстановить свою родословную. При этом по одной фамилии трудно понять, кто перед нами. Где человек родился, какой язык считает родным, какие привычки, какие воспоминания. Все это выясняется при знакомстве, а не при чтении списка. Мне кажется, эта новость – хороший повод вспомнить собственную семью. Знаем ли мы, откуда пришла наша фамилия? Кто первым оказался в городе, где мы теперь живем? Почему одной ветви семьи она пишется немного иначе? Пока есть кого спросить, стоит спросить. Потому что в статистике остается количество носителей фамилий. А рассказ о том, как познакомились бабушка с дедушкой, кто куда переехал и что пришлось начинать заново, могут сохранить только близкие. Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжаем музыкой, возможно, любимой песней нескольких поколений вашей семьи.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Как всегда, у меня для вас заготовлена невероятнейшая история. А вот если бы проводили чемпионат по сну, скажите честно, заняли бы вы призовое место? Ведь многие из нас в автобусе засыпают буквально за минуту, а ночью почему-то ворочаются до двух. Так вот, такой чемпионат в самом деле существует. И победитель этого чемпионата по сну получил очень неплохие деньги, причем просто за то, что хорошо поспал.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 5 октября в Токио японская компания, производитель матрасов Koala, провела соревнование под названием Mat Race – гонка на матрасах. Участвовали около 75 человек от 20 до 50 лет. Их разделили на три группы по 25. Представьте себе картину. Полутемный зал, ряды удобных кроватей. Участники лежат с датчиками на голове. Кто-то обнимает плюшевую игрушку. На все про все у них 90 минут. Приборы следили за мозговыми волнами и оценивали три вещи. Как быстро человек уснул, насколько глубоко спал и насколько ровным был его сон. Победила участница под псевдонимом Суимми. Она уснула быстрее всех и спала глубже всех. Приз 2 миллиона 220 тысяч йен. Ну, знаете, по нынешнему курсу это порядка 12 тысяч евро. Неплохие деньги, правда? Эти деньги Суимми собирается потратить на переезд. Она мечтает купить себе кровать, как у принцессы. Другая участница, 32-летняя Тисато Хонда, признавалась журналистам. Все закончилось в одно мгновение. «Я почти жалею, что нельзя было поспать подольше». Ну а теперь серьезная сторона этой забавной истории. Японцы, оказывается, спят меньше всех в развитых странах. По данным Организации экономического сотрудничества, в среднем 7 часов 24 минуты в сутки, и это последнее место в списке. А все потому, что длинный рабочий день, долгая дорога и такая насыщенная ночная жизнь. Креативный директор компании Риетиро Накама сказал так: «В Японии люди очень старательные, и мы хотели бы, чтобы они вместе хотя бы задумались о сне и смогли хорошо выспаться». Ну и знаете, о чем я подумал? Мы ведь дошли, докатились до того, что выспаться – это уже достижение. За него дают приз. А ведь сон – это не роскошь, это не лень. Это ремонт, который организм делает каждую ночь бесплатно. Мы готовы платить за кофе, витамины, спортзал, а самое простое и бесплатное средство откладываем на потом. Потом, дескать, высплюсь, отосплюсь. Потом – это когда? Вот поэтому сегодня устраивайте сегодня себе личный чемпионат по сну. Уберите телефон, причем еще за час до сна. Хорошенечко проветрите спальню и постарайтесь лечь на полчаса раньше обычного. Приза, конечно, в 12 тысяч евро я вам не обещаю, но зато завтра утром вы точно почувствуете себя победителем. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда рядом. И утром, чтобы разбудить, и вечером, чтобы вовремя пожелать спокойной ночи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку. «Нарвастронг» – формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг» – формула магния. 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: «Нарвастронг» – формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.
9: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Гоголь-моголь. Каждый или почти каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал десерт под названием «Гоголь-моголь». В своем классическом варианте это блюдо представляет собой взбитый яичный желток с сахаром. Существует несколько версий происхождения этого десерта. По одной из них придумал его немецкий кондитер Манфред Кёкенбауэр, а название «Гоголь-моголь» якобы произошло от немецкого «кудель-мудель», что может переводиться как «беспорядок» или «мешанина». Другая легенда провозглашает создателем «Гоголь-моголя» кантора Могилевской синагоги по фамилии Гогель. Если верить этой истории, мужчина потерял голос, из-за чего лишился своей работы. Чтобы вернуть и то, и другое, предприимчивый Гогель стал изобретать собственное средство и придумал рецепт известного сейчас во всем мире десерта. И в наши дни гоголь-моголь часто используется для восстановления голоса, а также как народное лечебное средство при простудных заболеваниях. Сегодня этот десерт редко готовится по оригинальному рецепту, исключительно из желтка и сахара. В гоголь-моголь добавляют мед, ванилин, фруктовые и ягодные соки, а иногда даже алкоголь. В некоторых барах алкогольный гоголь-моголь фигурирует в коктейльном меню и пользуется большой популярностью, в основном у женской половины посетителей.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия». Музыка без слов. На «Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки к закону об ОСТА. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждения, приведшие к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций Бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции Бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховых возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно, если участвовавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения. И если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относится транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решения о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас очень такая поучительная, познавательная история. Есть один диалог, который повторяется в миллионах семей каждый вечер. «Что ты ел сегодня в школе?» «Ничего». «Как ничего?» «Ну, что-то ел». Знакомая, в общем, ситуация. Так вот, на этой неделе латвийские родители получили шанс узнать ответ сами и даже попробовать его на вкус.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: С 13 по 16 октября в Латвии проходят дни открытых дверей в школьных столовых. Их устраивает компания Baltic Restaurants Latvia. Она известна брендами Daily и Freestar. Кормит школьников по всей стране. Двери открыты в 56 школьных столовых в 19 городах. Рига, Марупе, Огре, Даугавпилс, Валмера, Елгава и другие. Родители могут прийти, посмотреть, как устроено питание их детей, и даже попробовать тот самый обед, который их ребенок ест каждый день. Знаете, желающих оказалось немало. Свое участие уже подтвердили 829 родителей. Получается почти по 15 на каждую столовую. Они своими глазами увидят, как организовано питание учеников, причем не по рассказам ребенка, а уже изнутри. Представьте эту картину. Взрослые люди в пиджаках и куртках, с подносами в руках, стоят в очереди в школьные столовые. Кто-то наверняка впервые, может быть, за 20, а то и за 30 лет. Ну а теперь самое любопытное. Многие ведь из нас помнят школьную еду совсем другой. Котлета, пюрешечка с клужицей масла, компот из сухофруктов. Ну и знаменитая, конечно, запеканка, которую одни обожали, а другие тайком отдавали соседу. Сегодня меню другое. Там думают все-таки и о витаминах, о сахаре, о том, чтобы ребенок вообще захотел все это есть. Но таким образом можно сравнить, как было и как стало. Это уже отдельное удовольствие. Знаете, о чем я подумал? Мы ведь очень часто судим о жизни своих детей со стороны. По оценкам, по коротким ответам, по жалобам. А вот тут есть возможность буквально оказаться на их месте. Сесть за тот же стол, взять тот же самый поднос и съесть ту же котлету. Иногда, чтобы понять человека, мало его выслушать. Надо попробовать его мир на вкус. И это касается не только школьных обедов. Поэтому сегодня вечером задайте своему ребенку вопрос иначе. Не что ты ел, а что было самое вкусное. Или что бы ты поменял в своем школьном меню. И вы удивитесь, сколько вы всего узнаете. А если в вашей школе есть вот еще и этот день открытых дверей, то обязательно сходите и возьмите компот. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы всегда кормим вас хорошей музыкой, без добавки сахара и строго по расписанию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Добрый вечер еще раз. Густава Земгала с Гатвой стоит, там авария машинки, стоит в сторону Бривибас, получается. Грузовичок и легковая машина встретились, там по левой полосе, получается, они стоят, и с правой как бы объезд идет. Там такая пробочка уже создалась хорошая.
2: Начали выпуск сообщения от Натальи. Кстати, спасибо за информацию. Она его прислала минут 15 назад, значит, до сих пор актуально. Напомню, Густава Земгала-Гатва медленно едет со стороны Восточной магистрали в направлении Бриебас. Именно здесь произошло ДТП. Каждый вечер не похож на любой другой, но сегодня есть ощущение легкого дежавю, потому что вчера в час пик были очень похожими все основные показатели. На максимуме загруженность дорог превысила 8 баллов, это примерно в половине шестого. К этой минуте на монитор в среднем по городу вернулись 5 баллов. Сложная обстановка остается в центре и на всех важных и основных направлениях. Два слова о погоде на пятницу. Нас ждет вполне погожий денек, преимущественно солнечный и без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов. Что важно, оставаться самим начеку, быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. И на этом о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Археологи обнаружили самое древнее в мире затонувшее судно у берегов турецкого острова Кеково, ну почти наш Кеково, датируемое периодом раннего бронзового века. Это 4700 лет назад. Что же там нашли на этом судне, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. На глубине 30 метров у берегов Турции покоится торговый корабль, которому почти 5000 лет. Мы сегодня погружаемся в материалы от свежих отчетов подводных археологов до анализа древней керамики, чтобы понять, как эта 10-метровая капсула времени меняет наши взгляды на древнюю логистику и торговлю.
3: Да, это ведь ранний бронзовый век. То есть эпоха, когда в Египте еще только-только возводили великие пирамиды.
2: Ничего себе.
3: И что здесь действительно захватывает, так это то, что артефакты просто разбросаны на подводном склоне. На 30-метровой глубине у острова Кеково.
2: И тут, знаешь, возникает главная проблема, такой парадокс. Возраст судна известен точно. Это от 4400 до 4700 лет. Но самого корабля-то физически не существует.
3: Ага. От деревянного каркаса вообще ничего не осталось.
2: Ни единой щепки. Это как, найти на дне моря древний чехол от телефона и только по его форме пытаться вычислить, какая это была модель. Потому что сам аппарат полностью истлел. И вот вопрос, раз дерево исчезло, как ученые обошлись без радиоуглеродного анализа? Как датировать то, чего нет?
3: Радиоуглеродный метод работает исключительно с органикой, верно. Поэтому археологам пришлось изучать то, что уцелело, то есть сам груз. На дне обнаружили более 30 керамических амфор.
2: Угу.
3: И у них крайне специфический дизайн. Две ручки, такой выступающий гребень посередине и абсолютно плоское дно.
2: И этот дизайн, как я поняла, на 100% совпадает с египетскими кувшинами того же периода.
3: Да, абсолютно точно. Их дизайн и возраст археологам уже хорошо известен. А неподалеку водолазы нашли еще и 3 запасных каменных якоря. Это верный признак того, что судно изначально готовилось к тяжелому, очень долгому плаванию.
2: А вот здесь начинается самое интересное.
3: Поняв период, нам логично перейти к тому, что именно везло это судно-призрак и куда оно направлялось.
2: Да, это самое важное. Я читала цитату доктора Карин Савады из материалов, и она пишет, что чуть не упала в обморок, когда заглянула внутрь этих поднятых кувшинов и увидела там толстый слой глянцевого вязкого осадка. Я вот только одного не пойму. Неужели в древности использовали такую гигантскую тару, как одноразовую упаковку?
3: Не-не, наоборот. Такие огромные кувшины стоили колоссальных трудов. Их не выбрасывали после одного рейса. Их использовали многократно на протяжении лет.
2: Ого, то есть это прям многоразовая тара.
3: Именно. Внутри могли быть самые ценные жидкости эпохи. Хорошее вино, оливковое масло или древесная смола. Груз шел откуда-то с востока Средиземноморья и направлялся, судя по маршруту, либо к минойцам на остров Крит, либо в Древнюю Трою.
1: Продолжим рассказ об этих удивительных археологических находках буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: 18 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Ты делаешь все, но результата пока нет. Формула контроля веса от Айва Клиник. Анализы и базовые обследования, консультация и план действий именно для тебя. Всего за 129 евро. Запишись в ivaclinic.lv и узнай свою формулу контроля веса. Код медицинского учреждения 01006 41 20.

0: Velvet.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся на радио «Мелодия» к теме вот совершенно сенсационных археологических находок у берегов Турции, где обнаружили затонувшее судно раннего бронзового века. С этой темой разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.

0: судя по маршруту, либо к минойцам на остров Крит, либо в Древнюю Трою.
1: Звучит как очень продуманная логистика.
2: Но ведь товары и маршруты – это сухие факты. А за этой опасной поездкой стояли реальные человеческие судьбы. Воды у Кикова всегда славились сильными течениями.
0: О, да, там очень коварный район.
2: Они погубили массу современных судов. Что уж говорить о тяжело груженном деревянном корабле бронзового века.
0: Слушай, если мы свяжем это с более широкой картиной, то масштаб находки просто пробирает до мурашек. Руководитель экспедиции Хакан Онес очень точно это подметил.
1: Да, он рассказывал про условия работы дайверов.
0: Ага. Из-за опасной глубины они могли находиться под водой лишь короткими сессиями, ну, по 30 минут. И когда они расчищали ил, они становились первыми людьми за 5000 лет, кто вообще дотронулся до этих амфор.
1: Ничего себе.
0: Это такое, знаешь, живое, осязаемое напоминание о безымянных грузчиках, о моряках, пытавшихся спасти корабль, и о женах, которые так и не дождались их возвращения.
1: Итак, что все это значит в итоге? По сути, эта находка бьет все предыдущие возрастные рекорды. Она старше судна у греческого острова Докос, которому 4200 лет.
0: Точно.
1: И гораздо старше корабля в Черном море, которому около 2400 лет. Мы буквально смотрим на самую раннюю логистику.
0: Совершенно верно. И вот тут хочется предложить финальную мысль для размышлений. Мы ведь сейчас постоянно пользуемся многоразовой тарой.
1: Ну да, постоянно.
0: И вот какие из сегодняшних обыденных контейнеров многоразового использования через 5000 лет станут единственным ключом?
1: Вау, отличный вопрос.
0: Да, тем самым ключом, по которому будущие цивилизации смогут расшифровать вообще все устройство нашей современной повседневной жизни.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
4: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Все три часа развлекал вас как мог. И в завершении нашего сегодняшнего четвергового общения давайте поговорим все-таки о кино. «Истина где-то рядом» — фраза, после которой у многих в голове сразу же звучит музыка из секретных материалов. Так вот, друзья мои, сериал возвращается. Но, похоже, на этот раз создатели собираются открыть новую папку, а не переписать старые дела Малдера и Скалли.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как сообщает Variety, платформа Hulu заказала полноценный сезон новой версии «Секретных материалов». Причем этим проектом занимается Райан Куглер, тот самый режиссер фильмов «Крид», «Черная пантера» и вампирской драмы «Грешники». Главные роли исполнят Даниэль Дедулайер и Химеш Патель. И здесь самая важная подробность. По сведениям источника издания, они сыграют совершенно новых персонажей. То есть не Малдера и Скалли, а других агентов ФБР уже со своими биографиями и характерами. Пока лишь известно, что оба заслуженные сотрудники бюро, но очень разные люди. Их направляют в давно закрытый отдел, который занимается необъяснимыми явлениями. Там между ними постепенно возникает неожиданная связь. В общем, знакомая снова есть. Два агента, странные дела, отдел, который кому-то понадобилось закрыть, а потом открыть. Но из этого еще не следует, что один герой будет верить во все сверхъестественное, а второй требовать научных доказательств. Ведь именно на таком споре во многом держались отношения Малдера и Скалли. Новая пара вполне может устроить свой разговор об истине. И состав команды дает основания ждать самостоятельной истории. Райан Куглер умеет работать с известными мирами, сохранив собственный взгляд. В «Криде» он продолжил историю Рокки, но перенес при этом внимание на другого героя. В «Черной пантере» он соединил большое приключение с вопросами наследства, власти и ответственности. А «Грешники» показали его интерес к жанру ужаса, музыке, истории и тому, что стоит за столкновением человека с чудовищем. Поэтому от его секретных материалов любопытно ждать не только очередной загадки про огни в небе. Важно будет и то, кто смотрит на эти огни, чего боится и кому готов доверять. Куглер написал сценарий пилотной серии, сам же ее снял и выступил исполнительным продюсером. Руководить сериалом будет Дженнифер Йейл. Среди продюсеров остается, кстати, и Крис Картер, создатель оригинальных секретных материалов. Сам Куглер говорит, что давно уже любит этот сериал. Команда хотела сохранить то, что когда-то привлекало миллионы зрителей, и вот все-таки при этом найти собственный вход в его мир. Главные актеры тоже интересны именно своим опытом. Даниэль Дедулайер известна по драмам «Урок фортепиано» и «Тилл». Оно умеет передавать сильные чувства без длинных объяснений. Химеш Патель многим запомнился по фильму «Yesterday», где сыграл музыканта, оказавшегося единственным человеком, который помнит песни «The Beatles». А вместе Дедулайер и Патель уже снимались в «Станции 11» — истории о людях, которые пытаются сохранить связи и смысл жизни после катастрофы. Так что опыт общей работы у будущих напарников есть. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем удачного, хорошего, прекрасного вечера. И пусть необъяснимого в этот вечер будет немного. И желательно что-нибудь приятное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь «Нарвастронг»?
3: Нет, я пью новинку «Нарвастронг Формула Магния». Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, «Нарвастронг Формула Магния» 500 миллиграммов помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: «Нарвастронг Формула Магния». Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансирование питания.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne atlaides līdz 40%. un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos atlaides līdz 45%. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 40% atlaide. Максима.
6: Что это? В Евроаптеке краткие цены. Лови скидку 60% на пищевые добавки брендов Livol и Биофармация при покупке любых двух товаров с картой Медус. Да, ты не ослышался. Скидка 60% на пищевые добавки Livol и Биофармация. Не пропусти. Краткие цены действуют только до 25 октября. Приходи в Евроаптеку, и наши знающие фармацевты помогут выбрать то, что подходит именно тебе. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 28 декабря во Дворце культуры ВЭФ шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 28 декабря. Дворец культуры ВЭФ. Билеты в сети «Билеши Сервис».
0: Полисы мира. На радио «Мелодия». Веллингтон.
9: Самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на Океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясения, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано. В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии. В пятницу 16 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на радио «Мелодия». Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņusugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и автор.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Кристаллофон. В туристических местах на улицах городов иногда можно увидеть необычное зрелище. На небольшом столике расставлены фужеры с водой, а музыкант, проводя пальцами по их краям, извлекает удивительно нежные мелодичные звуки. Вокруг таких исполнителей всегда собирается завороженная публика, с восторгом наблюдающая, как обычные бокалы могут превращаться в музыкальный инструмент. Игра на стеклянных сосудах — отнюдь не современное развлечение для туристов, а старинное искусство, корни которого уходят в глубокое прошлое. Бокалы с водой — ничто иное, как настоящий музыкальный инструмент, который называется стеклянная арфа или кристаллофон. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и встречаются в китайских источниках. В Европе этот инструмент стал известен лишь в начале XVIII века, где быстро завоевал популярность благодаря своему необычному и чарующему звучанию. Современные варианты кристаллофона обычно состоят из 24-36 бокалов, но существуют и более масштабные версии. Например, некоторые арфы включают до 60 бокалов, на которых играют одновременно два музыканта, создавая сложные музыкальные композиции в четыре руки. Каждый бокал настраивается на определенную ноту, а весь инструмент охватывает 2-3 октавы. Настройка производится с помощью воды. Чем больше ее налито в бокал, тем выше звук. Хотя профессиональные исполнители предпочитают использовать специальные шлифованные бокалы, которые не требуют воды и дают более чистый и стабильный звук. Перед игрой музыкант обязательно моет и увлажняет пальцы. Это необходимо для создания нужного трения о край бокала. Звук извлекается легкими круговыми движениями без лишнего давления. Музыка, исполненная на стеклянной арфе, отличается особой прозрачностью и нежностью, что делает ее украшением концертов и фестивалей. Мастеров, виртуозно владеющих этим инструментом, не так много. Но в последние годы кристаллофон все чаще можно услышать на улицах европейских городов. Его волшебные звуки привлекают внимание даже тех, кто далек от классической музыки, даря слушателям моменты настоящего восхищения.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: 18 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком, ЛВ.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь, а потом выходишь на старт, и звучит музыка, та самая.

Это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодоление, надежду, волю, вдохновение –

тексты стал Джон Беттис, написавший хиты для Carpenters и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одной из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось сделать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца,

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает...

0: Мия-кульпа.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рига Силтумс на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила, что предприятие подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов, одновременно реализуя меры по снижению влияния колебания цен на энергоресурсы. Согласно данным Рига Силтумс, около 31% теплоэнергии предприятие производит самостоятельно, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому существенное влияние на тариф оказывают как стоимость топлива, так и цена закупаемой теплоэнергии. В то же время предприятие отмечает, что благодаря своевременным закупкам природного газа, использованию биотоплива и более гибкой работе рынка теплоэнергии удалось смягчить влияние подорожания энергоресурсов. И все же нынешние тенденции цен на энергоресурсы могут привести к необходимости повышения тарифа на теплоэнергию. По мнению аналитиков предприятия, рост тарифа не превысит 20-30%. Докладчики подчеркнули, что Рига Силтумс планирует продолжать инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и в будущем уменьшить влияние колебаний цен на потребителей. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Страутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. В пятницу 16 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. «Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ», – подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формируют современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. «Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык», – призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. В пятницу 16 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе. Всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Рига Силтумс на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила, что предприятие подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов, одновременно реализуя меры по снижению влияния колебания цен на энергоресурсы. Согласно данным Рига Силтумс, около 31% теплоэнергии предприятие производит самостоятельно, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому существенное влияние на тариф оказывают как стоимость топлива, так и цена закупаемой теплоэнергии. В то же время предприятие отмечает, что благодаря своевременным закупкам природного газа, использованию биотоплива и более гибкой работе рынка теплоэнергии удалось смягчить влияние подорожания энергоресурсов. И все же нынешние тенденции цен на энергоресурсы могут привести к необходимости повышения тарифа на теплоэнергию. По мнению аналитиков предприятия, рост тарифа не превысит 20-30%. Докладчики подчеркнули, что Рига Силтумс планирует продолжать инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и в будущем уменьшить влияние колебаний цен на потребителей. В пятницу 16 октября в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневная температура составит от 10 до 15 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается сухая и облачная погода, ветер южный слабый, на побережье до умеренного, местами образуется туман, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, в восточных районах до плюс 1, плюс 5, местами возможны заморозки до 0, минус 1 градуса. В пятницу днем ожидается переменная облачность, день пройдет без значительных осадков, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха до 10-15 градусов тепла. В Риге ожидается переменная облачность, ветер южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 12 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.
1: É muito difícil encontrar um amor.

parler comme la première fois.

0: над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов «Рига Силтумс». Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов «Рига Силтумс» прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само «Рига Силтумс», а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления «Рига Силтумс» Калвис Кальнич пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов «Рига Силтумс». Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, «Рига Силтумс» планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое «Рига Силтумс» повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется. В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейстурс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопрос из повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратникс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная полиция будет контролировать соблюдение требований к маркировке и регистрации домашних животных. При выявлении нарушений она сможет выдать предписание об исполнении установленных требований. Рижский зоопарк в среду, 14 октября, отметил свой 114-й день рождения, в связи с чем дарит годовой абонемент семьям, в которых 14 октября 2026 года родился ребенок, сообщил руководитель отдела клиентского опыта зоопарка Роберто Трея. Любая семья в Латвии, в которой ребенок родился 14 октября 2026 года, может до 31 декабря подать заявку на получение бесплатного годового абонемента в кассах Рижского зоопарка. При посещении зоопарка необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее, что малыш родился 14 октября 2026 года в день 114-летия зоопарка. Семьи смогут получить годовой семейный абонемент, а многодетные семьи, имеющие действующее удостоверение почетной семьи Латвии, абонемент для многодетной семьи. Оба абонемента позволят членам семьи бесплатно посещать Рижский зоопарк в течение целого года. Годовые абонементы Рижского зоопарка являются именными. Ими могут пользоваться только указанные в них члены семьи. При этом посещать зоопарк всем вместе не обязательно. Каждый член семьи, включенный в абонемент, может приходить и отдельно. Перебои с электричеством все чаще приводят к поломкам бытовой техники в латвийских домах. Ремонт может обойтись очень дорого, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о защите техники. За первые 9 месяцев этого года страховая компания «Балта» выплатила жителям почти 300 тысяч евро в качестве компенсации за ущерб, вызванный сбоями в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные страховщика. Чаще всего повреждаются телевизоры, однако перебои с электричеством нередко выводят из строя и бытовую, и аудиотехнику, а также важные для повседневной жизни устройства – отопительные котлы, насосы, водоснабжение. В этом году существенно выросли как количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, так и общая сумма выплаченных компенсаций. Во многом на это повлиял шторм в конце августа. Данные Балта свидетельствуют, что количество страховых случаев, связанных со сбоями в электроснабжении, продолжает расти. Если в 2024 году в частных домах и квартирах было зарегистрировано 269 таких случаев, а в 2025 году 315, то за первые 9 месяцев этого года их число уже превысило 380. Это на 21% больше, чем за весь 2025 год. Увеличился и средний размер компенсации. В этом году он вырос примерно на 12% и превысил 700 евро. Чаще всего из-за перебоев в электроснабжении, колебаний напряжения, скачков напряжения страдают телевизоры. Однако нередко выходят из строя более серьезные устройства, ремонт которых может стоить несколько тысяч евро. Среди них газовые и пелетные котлы, их электронные платы управления, тепловые насосы, скважинные насосы, гидрофоры, автоматические ворота и другое оборудование. Самая крупная компенсация в этом году составила 10 тысяч евро. Ее выплатили за тепловой насос, поврежденный во время августовского шторма. Заблаговременная подготовка и подходящие средства защиты электрооборудования помогают снизить риск повреждений и уменьшить неудобства, вызванные отключениями электричества. Чтобы защитить электроприборы и подготовить дом к длительным перебоям в электроснабжении, эксперты рекомендуют предусмотреть резервное электроснабжение. Если отопление, водоснабжение или другие важные системы дома зависят от электричества, стоит заранее оценить возможности организации резервного питания. В зависимости от потребностей можно использовать источники бесперебойного питания, аккумуляторные системы или генераторы. Важно подобрать оборудование с подходящей мощностью и необходимой продолжительностью работы, а его безопасное подключение к домашней электросети поручить квалифицированному специалисту. Перед грозой отключать от электросети приборы, которые не обязательно должны работать постоянно. Это простой и эффективный способ снизить риск повреждений из-за скачков напряжения. Проверять работу электроприборов после перебоев с электричеством. Если устройства работают неправильно, сильно нагреваются, искрят, издают необычные звуки, пахнут горелым, их необходимо немедленно выключить и прекратить использование. Следует также обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы оценить возможные повреждения и устранить риски для безопасности. В ближайшие выходные большую часть следующей недели в Латвии сохранится преимущественно сухая осенняя погода. Днем воздух будет прогреваться до плюс 9, плюс 15. Однако на востоке страны в ночные часы местами возможны заморозки. Более заметное похолодание прогнозируется ближе к концу октября. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Кратковременные дожди во второй половине этой недели могут пройти лишь в отдельных районах, преимущественно в Курзаме. Ветер в основном останется слабым, на побережье временами усилится южный. Ночи станут заметно прохладнее. При ясном небе на востоке Латвии температура местами может опускаться до 0 минус 2 градусов, тогда как в остальных регионах преимущественно сохранится плюсовая температура. В отдельных районах также возможен туман. В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится. На большей части территории страны осадков будет мало благодаря влиянию антициклона, хотя солнце периодически будут скрывать облака. Дневная температура останется примерно на нынешнем уровне. К концу месяца ситуация может измениться. Согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в последней части октября в Латвии ожидается похолодание. Средняя температура воздуха может оказаться примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. Это станет переменой после необычно теплого периода. На протяжении предыдущего месяца среднесуточная температура в Латвии ежедневно превышала климатическую норму. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии. Латвия еще может избежать наиболее тяжелых последствий демографического спада, но времени для решений остается не так много, заявил главный экономист Люминор Банк Петрис Траутинш. По его словам, в ближайшие несколько лет Латвия еще способна не менять радикально нынешнюю иммиграционную политику. Однако этот период стоит использовать для серьезного общественного разговора о будущем страны, прежде всего о старении населения, его сокращении и притоке людей из других государств. Страутинш считает, что часть общества пока недооценивает последствия жестких ограничений на эмиграцию. При таком подходе во второй половине века Латвия может превратиться в страну с преобладанием людей среднего и пожилого возраста, а часть населенных пунктов будет пустеть. Сокращение населения запускает цепную реакцию. Когда жителей становится слишком мало, экономика территории теряет разнообразие, а найти новую работу становится сложнее. В результате люди уезжают, возможностей становится еще меньше и отток усиливается. По словам Страутинша, если не попытаться хотя бы замедлить сокращение населения, одним из сценариев будущего могут стать многочисленные города и поселки-призраки. Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. «Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ», – подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формируют современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. «Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык», – призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлению, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За первые 8 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 7648 новорожденных и 17218 умерших. Это означает, что на каждые 4 рождения приходилось примерно 9 смертей. Таковы данные Центрального статистического управления. С января по август в стране зарегистрировали на 387 новорожденных меньше, чем за тот же период 2025 года. Снижение составило 4,8%. Число умерших за это время сократилось на 219 человек или на 1,3%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы уменьшить естественную убыль. Число рождений уменьшалось быстрее, чем число смертей. За 8 месяцев число умерших превысило число родившихся на 9570 человек. Годом ранее разница составляла 9402 человека. Таким образом, естественная убыль увеличилась еще на 168 человек. Если распределить показатели на все 243 дня с января по август, получается, что в среднем в Латвии ежедневно регистрировали около 31 рождения и 71 смерти. Разница примерно 39 человек в день. Это не утверждение, что каждый день показатели были одинаковыми, а расчет по итогам периода, и он помогает увидеть масштаб происходящего за сухими процентами. Естественную убыль нельзя путать с общим сокращением населения. Разница между рождениями и смертями не учитывает приехавших в страну и уехавших из нее. Чтобы определить, насколько изменилось население в целом, необходимы также данные о миграции. В августе в Латвии зарегистрировали 1035 новорожденных. Второй месяц подряд показатель превышал 1000. Однако говорить о переломе тенденции пока рано. По сравнению с августом 2025 года, число рождений уменьшилось на 65 или на 5,9%. Всего за январь-август зарегистрировали рождение 3942 мальчиков и 3706 девочек. На 1 сентября предварительная численность населения Латвии составляла около 1 миллиона 830 тысяч человек. Почти половина работающих в Латвии когда-либо задумывалась об уходе с работы из-за стиля, руководства или отношения начальника. 16 октября в мире неофициально отмечают День босса, по этому случаю исследовательская компания 55 Blue обратила внимание на то, как отношения с руководителем влияют на желание сотрудников продолжать работать в компании. Отношения между руководителем и подчиненными – один из важнейших факторов, влияющих на мотивацию сотрудников и их желание оставаться в компании, отмечают исследователи. Согласно результатам опроса, 46% сотрудников в Латвии задумывались об увольнении именно из-за стиля руководства или отношения начальника. Еще 48% не рассматривали такую возможность, 6% не смогли дать однозначный ответ. Чаще об уходе с работы из-за начальника думали сотрудники с личным ежемесячным доходом более 1500 евро, проработавшие в компании менее года, а также те, кто испытывает чрезмерную рабочую нагрузку. Такая мысль чаще возникала и у людей в целом, недовольных своей работой и жизнью. Реже об увольнении по этой причине задумывались работники в возрасте от 55 до 65 лет, сотрудники с большим стажем работы в компании и те, чья рабочая нагрузка соответствует норме. Такая тенденция наблюдалась и среди работников государственных и муниципальных учреждений, сотрудников, довольных своей работой, и жителей Курзема. В компании отмечают, что руководитель может быть не только причиной, по которой сотрудник задумывается об уходе, но и, конечно, одним из факторов, побуждающих его остаться. Хороший начальник создает условия, в которых люди хотят работать, развиваться, добиваться больших результатов вместе. Сейм внес поправки в гражданский закон, закрепив принцип, согласно которому животные – не вещи, а живые и чувствующие существа. Вопрос был поднят благодаря коллективному обращению на платформе общественных инициатив, которые подписали более 35 тысяч человек. Поправки к гражданскому закону устанавливают, что животные – не вещи, при этом нормы вещного права будут применяться к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животного как живого и чувствующего существа и с законами, предусматривающими защиту животных. В настоящее время защита животных в Латвии уже обеспечивается законом о защите животных. Планируемые поправки к гражданскому закону призваны закрепить принцип, согласно которому животные не являются вещами, при этом за ними сохранится статус объектов гражданских прав. В четверг Сейм в третьем окончательном чтении принял поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Цель данных поправок – усилить защиту лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также повысить эффективность функционирования страховой системы. Поправки вводят новый порядок прямого урегулирования убытков. Впредь в определенных случаях владелец поврежденного транспортного средства сможет обращаться не к страховщику-виновника ДТП, а в свою страховую компанию. Этот порядок вступит в силу 1 июля 2027 года и будет применяться к страховым случаям, произошедшим после этой даты. Кроме того, расширены возможности получения компенсации за ущерб, причиненный транспортному средству. Теперь она будет доступна и в ситуациях, когда невозможно установить транспортное средство, виновное в ДТП. Теперь компенсация будет выплачиваться также в случаях, если в результате аварии транспортное средство получило повреждение, приведшее к аннулированию разрешения на его участие в дорожном движении. Эти изменения коснутся происшествий, случившихся 1 января 2027 года и позже. Поправки к закону также затрагивают деятельность Бюро страховщиков транспортных средств Латвии. При выполнении возложенных на него государственных функций Бюро будет находиться под надзором Министерства финансов. Вместе с тем уточнены государственные функции Бюро, установлены требования к членам его правления, а также усовершенствован порядок рассмотрения жалоб. Помимо этого, оптимизирована работа гарантийного фонда, предусмотрена возможность привлечения дополнительных средств в случае необходимости для выплаты страховых возмещений, а также уточнены процедуры управления фондом и контроля за его деятельностью. Поправки вступят в силу в порядке, установленном законодательством. Также сегодня Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, которые устанавливают четкие требования к водителям транспортных средств относительно информирования госполиции о дорожно-транспортных происшествиях, а также расширяют возможности оформления согласованного извещения о ДТП. Поправки предусматривают, что впредь водитель транспортного средства будет обязан сообщить в госполицию о 9 видах ДТП, а именно, если участвовал пострадавшему в происшествии транспортному средству нанесены существенные повреждения. И если в происшествии участвовали более 3 транспортных средств. Также будет обязательным уведомить полицию в случае нанесения ущерба имуществу третьего лица. К имуществу третьего лица не относится транспортное средство, участвовавшее в ДТП, владельцем которого не является его водитель. В полицию необходимо будет сообщить о ДТП также в том случае, если нанесен ущерб другому транспортному средству, водитель которого не находится на месте происшествия. Также в полицию необходимо сообщать, если нанесен ущерб дорожному комплексу или пострадало дикое животное. Если есть подозрение, что кто-либо из водителей, участвовавших в ДТП, находится в состоянии опьянения, также обязательно связываться со стражами порядка нужно, если водители не могут прийти к соглашению об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП. В то же время будут расширены возможности заполнения формы согласованного сообщения. Впредь, если в ДТП участвует более 2 транспортных средств, водители при отсутствии иных указаний со стороны госполиции будут иметь право заполнить форму согласованного сообщения и покинуть место происшествия. Госполиция сможет дистанционно принимать решения о необходимости выезда своих сотрудников на место происшествия, а также консультировать водителей транспортных средств по вопросам заполнения бланков согласованного сообщения. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии крупные сети продуктовых магазинов могут обязать продавать печатную прессу. Соответствующие поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации подготовило Министерство экономики. Инициатива направлена на то, чтобы газеты и журналы оставались доступными жителям по всей стране, в том числе в населенных пунктах, где за последние годы значительно сократилось количество мест продажи прессы. Согласно данным отрасли, с 2014 по 2025 год количество экземпляров газет и журналов, проданных в торговых точках, уменьшилось почти на 72%. Особенно заметно сократились возможности приобрести печатные издания в почтовых отделениях, киосках и на автозаправочных станциях. Предлагаемая обязанность будет распространяться только на крупных розничных торговцев продуктами питания и только на те их торговые точки, которые отвечают определенным требованиям по площади. По расчетам Минэкономики, под новые правила подпадут 6 предприятий и в общей сложности 734 торговые точки. Это позволит обеспечить доступность печатных изданий в радиусе 20 километров для 96,5% жителей Латвии. Латышский язык является основой латвийского государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении жителям страны по случаю Дня государственного языка. Политик отметил, что латышский язык помогает людям, которым дорога Латвия, понимать друг друга и сближаться. «Сильный язык создает безопасную Латвию, а богатый язык делает богатым народ», – подчеркнул Ринкевич. Он отметил, что в Латвии очень много выдающихся писателей и поэтов, как признанных мастеров, так и тех, кто формируют современные литературные тенденции, а также авторов, которые заставляют смеяться, и тех, кто вызывает возмущение. Ринкевич поблагодарил всех, кто каждый день пишет, говорит и поет на латышском языке, делая это правильно, красиво и увлекательно. «Сегодня самый подходящий день, чтобы оценить творчество латышских авторов и прочитать какое-нибудь произведение нашего писателя или поэта. Будем беречь латышский язык», – призвал Ринкевич. День государственного языка в Латвии отмечается ежегодно 15 октября. В этот день в 1998 году Сейм принял поправки к 4 статье Сатворсма, закрепив статус латышского языка как государственного. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. По оценке Службы государственной безопасности, обнародование информации об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений создало бы угрозу госбезопасности. Об этом в среду, 14 сентября, было сказано на заседании Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям, которая рассматривала коллективное обращение по вопросам прозрачности оплаты труда в госуправлении. В ходе заседания представитель Службы госбезопасности указал на то, что бесконтрольная и массовая публикация зарплат в интернете нарушает права на неприкосновенность частной жизни. Второй аспект – это риски для госбезопасности и влияние на нее. Сейчас неподходящий момент для облегчения доступа к данным. Государственные должностные лица являются одной из целевых групп иностранных разведок, а свободный доступ к данным сделает их еще более уязвимыми, что может способствовать вербовке, оказанию давления и запугиванию, заявил сотрудник службы. Он также подчеркнул, что в период разработки инициативы геополитическая ситуация была совершенно иной, однако в нынешних условиях подобное предложение не может быть поддержано. Рига Силтумс на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила, что предприятие подготовилось к отопительному сезону 2026-2027 годов, одновременно реализуя меры по снижению влияния колебания цен на энергоресурсы. Согласно данным Рига Силтумс, около 31% теплоэнергии предприятие производит самостоятельно, а 69% закупает у внешних поставщиков. Поэтому существенное влияние на тариф оказывают как стоимость топлива, так и цена закупаемой теплоэнергии. В то же время предприятие отмечает, что благодаря своевременным закупкам природного газа, использованию биотоплива и более гибкой работе рынка теплоэнергии удалось смягчить влияние подорожания энергоресурсов. И все же нынешние тенденции цен на энергоресурсы могут привести к необходимости повышения тарифа на теплоэнергию. По мнению аналитиков предприятия, рост тарифа не превысит 20-30%. Докладчики подчеркнули, что Рига Силтумс планирует продолжать инвестиции в проекты, связанные с использованием биомассы, электрификацией и накоплением тепловой энергии, чтобы постепенно снизить зависимость от природного газа и в будущем уменьшить влияние колебаний цен на потребителей. В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения в Европе – всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат. Под сбережениями имеется в виду часть доходов, которая не расходуется. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 14,5%, а самый высокий в Германии – 20%. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь стал расти, отметила главный экономист Светбанк в Латвии Лива Зоргенфея. Она добавила, что общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год. Данные Банка Латвии показывают, что в начале 2026 года объем вкладов домохозяйств превысил 12 миллиардов евро, увеличившись за год более чем на 8%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон, и сейчас к центральному отоплению подключены 48% клиентов Рига Силтумс. Об этом представители предприятия сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии. Они также заявили, что в декабре в Риге следует ожидать роста тарифа на теплоэнергию. Сейчас тариф на теплоснабжение в Риге составляет 80 евро за мегаватт-час. Однако в связи с подорожанием энергоресурсов Рига Силтумс прогнозирует с декабря повышение тарифа на 20-30%. Предприятие пояснило, что с момента расчета действующего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно на 142%, с 33 до 80 евро за мегаватт-час, а цена биотоплива на 43%. Из общего объема теплоэнергии, поставляемой рижанам, меньшую часть, 31%, производит само Рига Силтумс, а 69% закупает у других производителей, что также влияет на конечный тариф. Председатель правления Рига Силтумс Калвис Кальни пояснил, что предприятие своевременно провело закупки и приняло другие меры, чтобы рост тарифа не превышал 30%. Отопительный сезон в Риге начался в начале этой недели. Сейчас к центральному отоплению подключены 48% объектов Рига Силтумс. Накопленная задолженность по счетам за отопление в Риге составляет 5 300 000 евро. Предприятие оценивает платежную дисциплину клиентов как стабильную. Доля оплаченных счетов достигла 97%. Чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от природного газа, Рига Силтумс планирует расширять использование биомассы и электрификацию теплоснабжения. Комментируя прогнозируемое Рига Силтумс повышение тарифа, в Министерстве климата и энергетики указали, что еще ждут оценки комиссии по регулированию общественных услуг. При этом представитель министерства Гуннарс Валдманис на заседании комиссии Сейма заявил, что в предстоящем отопительном сезоне проблем с физической доступностью энергоресурсов не прогнозируется. В среду депутаты правящей коалиции Рижской думы сорвали кворум перед голосованием по новым правилам содержания домашних животных. В начале заседания мэр Риги Вейс Торс Клейнбергс сообщил, что самоуправление получило возражение против проекта от нескольких организаций по защите животных. Он предложил исключить вопросы с повестки дня, однако депутаты проголосовали против этого предложения. Проект раскритиковали депутаты оппозиции. Они указали на недостаточное количество площадок для выгула собак в городе и неэффективный сбор муниципальной пошлины за содержание животных. При этом часть оппозиционных депутатов поддержала отмену пошлины, поскольку это позволит жителям сократить расходы. После того, как голосование по новым правилам не набрало необходимого кворума, заместитель мэра Риги Эдвардс Ратникс объявил, что на этом заседании Думы вопрос больше рассматриваться не будет. Согласно проекту, за пределами специализированных площадок собак можно будет выгуливать только на поводке. Исключение сделают для собак-ассистентов, собак-поводырей, собак-терапевтов. Проект предусматривает и отмену муниципальной пошлины за содержание животных в Риге. Самоуправление объясняет это тем, что доходы от пошлины не настолько значительны, чтобы оправдывать расходы на ее сбор. Новые правила призваны установить порядок содержания домашних животных, ответственность их владельцев, предотвратить бесконтрольное передвижение животных и обеспечить надзор за их регистрацией. Муниципальная